0: Всем
1: вассаби.
0: Доброе утро, первый рабочий день недели.
1: Да, такой он так себе.
0: Почему? А, ребят, а знаете, почему так себе? Тосечка еле-еле приехал на работу, мы сейчас замеряем ему давление, у него 150 на 90, и я впервые не взяла аптечку.
1: Да, что-то так себе.
0: И мы не знаем, что делать. А может быть...
1: Help me.
0: Может быть, тебе уже пора? Может быть, начать прощаться? А, Тосечка, я знаю почему.
1: Прощайте.
0: Ты не можешь пережить то, что мне на прошлой неделе слушатели надонатили денежки на день рождения. Давайте сделаем следующее. Сейчас. Надонать Монтуну.
1: Ага, сейчас как надонатят.
0: Нет, на твой уход. Из этого светлого, прекрасного мира. Но, Тосечка, так как ты сделал много добрых дел...
1: Заранее ты...
0: Целых два. За всю свою 50-летнюю жизнь. Сколько тебе? 50?
1: 47-летнюю.
0: Ну, 47 и 50 — это одно и то же. Мне всегда моя мама говорила, вот когда мне еще 20 не было, 16.
1: Привет.
0: Да, 16 лет, она говорила, тебе уже 20. Когда мне было 20, она говорила, ты уже, тебе
1: уже
0: 30.
1: Подожди, но это твоя мама тебе говорила.
0: Да, а я...
1: А мне она
0: подожди,
1: говорит, что
0: Тосечка, у нас династия.
1: 40.
0: Династия.
1: Булить возраст.
0: Понимаешь, да, булить возраст.
1: Да.
0: Ты скажи спасибо, что я не говорю, что тебе уже почти 60. Так вот, мы насобираем тебе денежки, чтобы ты мог
1: спокойно уйти мирной.
0: Да, не тревожить свою супругу. И ты смотри, ты меня сбил. Ты попадешь в рай.
1: Да?
0: В рай, я уверена, да. Я чувствую. У тебя было два добрых поступка. Первый.
1: Так.
0: Ты родился в правильной семье, где тебя подготавливали к хозяйке.
1: Так.
0: Второе, ты уже 10 лет, более 10 лет прислуживаешь хозяйке. А в раю тебя ждет, как говорили, там 40 девственниц или что?
1: 40 хозяек, да?
0: Я не знаю.
1: Я ж там вообще...
0: Но я слышала, что так говорили. Да. Я не знаю, может быть, я как-то
1: нет,
0: там перепутала. А
1: это...
0: еще, знаешь, вот, Тосечка, мы сегодня вспомнили мою маму.
1: Я
0: она мне прислала...
1: Можно?
0: Подожди.
1: Да.
0: Она мне прислала, знаешь что?
1: Что?
0: Она написала, поздравляю весь ваш коллектив.
1: Так.
0: С днем Ивана Купалы.
1: Мурочка,
0: и отправляю...
1: Днем Ивана Купалы.
0: Подожди, не перебивай, мою мать. Так, и отправляю цветок папоротника. Пусть все ваши желания непременно исполнятся. Вот.
1: А
0: все,
1: почему?
0: У нас есть оберег, у нас есть
1: цветок
0: папоротника.
1: А почему не цветок
0: маморотника? Попа всему голова. Вот, или как Джей Ло сказала бы, попа. Ладно, ребят, всем доброе утро. С вами Антон Павлов, с вами Эльвира Азарова. Приветствуем вас на волнах Energy FM. Это Васаби Шоу. И я хотела бы в начале нашего эфира поблагодарить всех слушателей. Ребята, спасибо вам огромное за то, что вы меня все поздравляли с днем рождения. И еще мне накидали денежки, я купила себе классный подарок. На золотое кольцо мне в этом году не хватило. Вот в прошлом году все щедрее были, в этом году кризис, кризис. А скажи, пожалуйста, Тосечка, там же есть вот налоговая же берется, если более 100 переводов,
1: да? Я вообще не в курсе, я же не налог...
0: Налоговая? Вы за меня, надеюсь, не возьметесь? Мне там, где-то около 100 человек, но там даже 300 тысяч не будет.
1: Как голова кружится.
0: Да все, замолчи, не ной.
1: Ладно.
0: Все, нормально будет.
1: Не, я просто...
0: Жить будешь, Тосечка.
1: Да?
0: Такие, как ты, паразиты живут долго и отравляют жизнь всем вокруг. Разве ты забыл?
1: Это радует.
0: Да, Тосечка, ты всех переживешь.
1: Спасибо.
0: Так, а подожди, тут написали, в раю каждый день 72 девственницы. А так говорят, да, ребят? Я вот не знаю.
1: Я вообще не слышал про такое.
0: А вот, доброе утро, у меня так сестра говорила, мне было 23, она говорила, тебе 30, она рак. Ребята, я бы так не говорила, но вы поймите, мы обычно все паттерны, там вот эти вот, да, несем, которые получили в нашей семье, в которой выросли, мы их на протяжении жизни проносим.
1: С собой в кармашке.
0: Да, да. И моя мама мне всегда говорила, вот мне 16, я там что-то говорю. Да тебе скоро уж замуж, тебе уж 20. Да. Когда мне 20, она говорит, тебе уж 30. Когда мне 30, она говорит, тебе 40.
1: Так тебе же тогда тоже полтинник.
0: Сейчас уже она говорит, тебе уже 50.
1: Вот, мы с тобой ровесники.
0: Вот так вот, понимаешь?
1: Видишь, как мы.
0: А мне не на ком оторваться, я вот только на тебе могу.
1: Ну, тогда у нас можно
0: дома
1: это...
0: у меня все молодые.
1: 50 шоу.
0: Даже муж моложе меня. Я не могу его булить, понимаешь? Он моложе, дети моложе.
1: А ты можешь говорить, он щегол.
0: Нет, он тогда поймет, что он щегол, и найдет себе щеглиху.
1: Ага.
0: Понимаешь?
1: А так-то он думает, что он орел, да?
0: Да. Так, что нам тут еще пишут? А, мне говорили, Ильяр, мне в твои 16 уже 25 было. Ребята, ну, спасибо вам за ваши сообщения, за вашу активность. Спасибо всем слушателям, кто мне позолотил ручку в день рождения. Я вам всем благодарна. Могу даже поименно, но это долго будет, да?
1: О, ну, в общем, всем спасибо.
0: В общем, всем спасибо. Видите, какой Тосечка недовольный, когда вы мне золотите, а ему ничего не золотите.
1: Не золотите.
0: А ты же всегда говорил, мал золотник,
1: да? Просто золотите, уже мне нравится слово.
0: Пока у нас просто мал.
1: Так, ладно,
0: ребята, все, замолчи.
1: Тите.
0: Так, тема такая, ребята, мы будем сегодня перетирать косточки. Перетирать, перебирать, перебирать. Как правильно?
1: Перебирать,
0: перетирать. А, перебирать.
1: Да, перебирать косточки.
0: Перемывать.
1: Перемывать косточки.
0: Да, да. Косточки.
1: Опять что-то мыть.
0: Да, будем так. Песням, которые вас раздражают.
1: О, вот это с удовольствием.
0: Вот, знаешь, Тосечка, если с меня начать, вот сейчас все артисты продвигаются через ТикТок. И вот эти вот трендовые там, прикурим Альбара.
1: Вот да, это вообще
0: ужасно,
1: просто.
0: Ужасно, ужасно.
1: Забери вот меня это... и прикурим Альбара.
0: Сейчас, я вспомню.
1: Так, вот, вообще,
0: я чушь
1: полнейшая. Я
0: ты мой фанат, бриллиант. Но все эти песни, они в тренде.
1: Я знаю.
0: То есть, если ты под эту песню снимаешь что-либо, да неважно что.
1: Ну вот как такая дичь может
0: да,
1: стать трендовая?
0: Она залетит на многомиллионные просмотры, да. Или вот эти вот, как вот эти жалостливые такие песни. Ой, я забыла, там еще вот кто-то кого-то обнимает, и вот это орет певица Мона, это вот Джарахова бывшая, как ее? Как Мона кричит вот это, что-то там, ладно, неважно. Еще самое-самое светлое.
1: Да.
0: Вот тоже вот прям не могу
1: самое,
0: я.
1: Самое
0: а в прошлом году бесила вот кухни бережных там чего-то Хрущева.
1: Ну,
0: а если брать прям песенки из мира олдов, очень не любила я «Почему же дождик капает по лужам». Вообще, это слушал? Терпеть не могу.
1: Это же супер.
0: И все песни мистера Кредо.
1: Ну, не скажу.
0: Да?
1: Вот знаешь, у Кредо мне нравится. «Сегодня в белом танце кружимся».
0: Ну, она такая еще, ладно,
1: ну,
0: пойдет.
1: Ну да, благодаря девушке.
0: Я думал, тебе нравится долина, Чуйская долина.
1: Не,
0: да, или Чуйская, чудная долина. Чуйская, ну там
1: ты,
0: по-разному
1: ты,
0: пели.
1: Ты же там живешь просто. Родина имеется.
0: Там по-другому пели, ладно, неважно, как все, быстренько забыли.
1: Да.
0: Да, но знаешь, что я, о чем так, я задумалась чем? На днях? А, мой супруг делал генеральную уборку, и он включал без наушников песни, которые он слушает. У него абсолютно отсутствует вкус. У него нет вкуса, и я поняла.
1: Так.
0: У него нет вкуса, и, возможно, поэтому он женился на мне. Я тот самый безвкусный вариант.
1: Оладушек.
0: Почему оладушек? Ну, хотя похоже. Похоже. Смотри на мое лицо.
1: Это сковородка растеклась.
0: Это,
1: да?
0: Это не это,
1: а,
0: это не кожный жир, это SPF
1: я
0: намазала.
1: Уже это жиринки выделяются.
0: Нет. Так что я говорила. Ну все, ребята. Всем доброе утро. Сообщений ноль. А вы тогда, значит, не получите у нас подарки.
1: А это, знаешь, вот типа все, мы их отслушали.
0: Да, кто
1: юбилейная неделя прошла.
0: Выиграть.
1: Между прочим.
0: Сертификат в Эсперанзу на целых 20 тысяч тенге.
1: Да.
0: Пишите нам 8. Интересные сообщения.
1: 8-700-107-10-22.
0: Да. По теме. Какая песня или какие песни вас раздражают? Еще знаешь, что я заметила? Оказывается, в совместной семейной жизни это очень важно. Вот клянусь, если мой муж умрет, и я соберусь опять замуж за другого мужчину, да, я в первую очередь буду спрашивать его музыкальные предпочтения.
1: Да,
0: это невозможно! То есть я в автомобиле слушаю свою музыку, он
1: поставь. Я вот знаю, что когда слушаю,
0: я не могу,
1: например,
0: но я ему никогда не включаю. Никогда.
1: Какую-нибудь клубную музыку, да, вот, например, мне нравится, да, и для жены это просто набор звуков.
0: А мне нравится.
1: И я, прикинь, я понимаю, думаю, ну ты что, вообще, что ли?
0: Да?
1: Ну вот так, да, мне как-то грустно. То есть, понимаешь, если с ней пойти на
0: какую-нибудь
1: рейв-тусовку, она скажет, что за
0: дичь.
1: Что
0: мы тут делаем, да?
1: Да.
0: Нет, а что она слушает? Что она любит?
1: Ну, она бы сходила на концерт какого-нибудь...
0: Ну давай. Только не говори, что мота.
1: Подожди, нет, этот, как его.
0: Мот, кстати, вот это. Она танцует под шады. Ужас!
1: А мне нравится, кстати, песня.
0: Да?
1: Да,
0: мне не нравится.
1: Ну, она же вообще перепетая шаде песни.
0: Это же искусственный интеллект.
1: Ну нет, вообще сама песня это шаде.
0: Да.
1: Это перепетая шаде.
0: Да, я не знала. Мы тоже с тобой. Подожди, Тосечка, помнишь, мы 10 лет назад начинали нашу музыкальную карьеру?
1: Да.
0: Мы можем, получается, вот так вот загрузить в ИИ каких-то песни Джексона и спокойно и там... А, он танцует по Джексона! Тра-та-ра-та-та!
1: Ну, типа того, да.
0: Да. Нет, и что, получается, какую музыку она
1: так
0: примерно
1: вот,
0: слушает?
1: Подожди, как же его зовут? Ню! Его зовут Ню. Вот я знаю, что он ей так нравится. Он и актер там какой-то этот.
0: Да ладно! Я знаю, кто это.
1: Там, как же у него песня эта
0: популярная? Он, кстати, на день рождения у Лауры, у нашей подруги выступал, да.
1: Да ты что?
0: Да.
1: Типа вот от одного места до другого, там как-то от Венеры до Солнца, или что-то у него там песня как-то такая.
0: Обалдеть, я поняла. У наших супругов нет вкуса, поэтому они женаты на нас.
1: А, нет.
0: И замужем.
1: Нет,
0: да.
1: Им повезло, понимаешь, мы хотя бы приносим
0: а с другой
1: красивое
0: стороны,
1: в их жизнь.
0: Да.
1: Да. Это единственное
0: если
1: верное решение.
0: Если у них нет музыкального вкуса, но есть вкус на нас, означает ли это, что мы не очень?
1: Ты понимаешь? Нет.
0: Или мы самые лучшие, что было в их жизни?
1: Вот, они берут у нас все. Все, понимаешь, наш хороший вкус к музыке, наш хороший вкус к кино. Вот, я вот честно, мы кино редко вместе смотрим. Ну, то есть там совершенно разные интересы. Ну, я почему-то опять включаюсь, когда она какую-нибудь дичь смотрит, но я потом понимаю, что...
0: Ты же уже полюбил вот эти каникулы в Мексике или какие там эти проекты.
1: Не, ну эти проекты еще ладно, ставка на любовь, вот это.
0: Да, вот кто это смотрит вообще?
1: Я смотрю.
0: А где ты это смотришь? Это нигде не показывают же.
1: В Ютубе.
0: А, на Ютубе есть? Ладно, сегодня посмотрю, так уж и быть.
1: Честно, прикольно.
0: Ну ладно, ребят,
1: затягивает, я не знаю просто почему.
0: А как же мужское и женское?
1: А, нет, сейчас мы...
0: Не смей предавать.
1: Нет, нет, нет.
0: Классику.
1: Знаешь, я честно могу сказать, что для меня мужское и женское немножко испортилось.
0: Да?
1: Да, я тебе скажу почему. Раньше, когда они нормально это все разбирали, да, то есть Гордон и...
0: Барановская,
1: да, тогда было здорово. Сейчас
0: тогда
1: они...
0: было здорово.
1: Подожди, сейчас они короли мира. Он так разговаривает со всеми. Она тоже.
0: Там одна алкашня приходит. Ну, как
1: нет,
0: с ними
1: подожди,
0: разговаривать? Вот как я с тобой разговариваю?
1: Нет, я понимаю, но вы извините, пожалуйста. Ну, опять же таки, есть хоть какое-то уважение к людям даже? Ну,
0: да?
1: Так, перебор немножечко.
0: Они поэтому просто знают, что ты смотришь их проект.
1: Я перестал смотреть.
0: Ладно,
1: ну, просто,
0: понял.
1: Знаешь, когда Гордон раньше как-то он это красиво так преподносил.
0: Да.
1: Витиевато.
0: Сейчас прям...
1: А сейчас просто жестко и орет.
0: Mm-hmm.
1: Ну, и как-то так в грубой форме немножечко.
0: А Лариса Гузеева не смотришь? Давай поженимся.
1: Нет, это нет.
0: Нет, да?
1: Нет.
0: Я посмотрела на днях, там у них теперь искусственный интеллект вместо этой,
1: да,
0: вот этой блондинки-астролога,
1: да.
0: Василисы. Василина? Василиса.
1: Сократили на ней, да, бюджет?
0: Да, да.
1: Пошла планер, девчонка.
0: Ладно, ребята, всем доброе утро. Пишите нам. О, у нас уже целых 8 сообщений.
1: Ой, какие все классные.
0: И знаете, все, кто нам пишет, тот классный. А кто нам не пишет, тот не очень.
1: Да, у вас
0: карме плюс 500
1: сразу же. Ну просто, ну
0: болеть
1: да, я понимаю.
0: Будете, если нам
1: нет,
0: не
1: я
0: напишите.
1: Понимаю, что вы же
0: болеть
1: сейчас за рулем
0: будете.
1: Едете, но у вас есть же кто-то
0: а
1: рядом.
0: А если вы нам напишете, будете здоровы.
1: Ты вообще что творишь-то, а? Политуха.
0: Мотивирую.
1: Ничего себе у тебя мотивация.
0: Ну я же не сказала, чем болеть.
1: Да вообще как-то болеть не очень хорошо. Болеть Эльвирой будете.
0: Да.
1: Да. Будете вот так под ее окном стоять.
0: Болеть дурным музыкальным вкусом будете. Вот, вот так. Ничем больше.
1: Может быть, знаешь, поэтому нас и не слушают, потому что мы дурно.
0: Так, ребята, прямо сейчас у нас гороскоп. Подожди, охрипло.
1: А, я еще, по-моему, в пятницу охрип. Как охрип, так охрип. Голос потерял.
0: Ты как это? Та самая одеяльщица. А у меня давление. А у меня тоже!
1: Просто.
0: А у меня болит.
1: А, да, у меня тоже давление.
0: А у меня тоже!
1: Есть такое.
0: Ты моя одеяльщица.
1: Грыжа.
0: Что ж будет, если меня не станет? А я тоже.
1: Не,
0: вот
1: не,
0: я прям
1: не,
0: тоже,
1: не.
0: Я вот чувствую, я знаю, тоже умираю.
1: Я положу венок.
0: Не, не надо, у нас как-то не положено венки вот это, да.
1: Букет цветов?
0: Нет. Ладно, потом расскажу. Все, ребят, всем доброе утро, прямо сейчас у нас гороскоп.
2: Ну что ж, самое время заглянуть в будущее и спланировать свой день. В утреннем шоу «Васаби. Гороскоп».
1: Вот уже второй месяц лета, 7 июля.
0: На сегодня. Я сегодня еще толком 7 даже не июля. Купался. День Ивана Купала.
1: А я не купался. Иван, жди.
0: Так, Овны, сегодня энергия будет бить через край, поэтому направьте ее в полезное русло. Это отличный день для новых идей, активных встреч и завершения дел, которые долго откладывались. Вечером найдите время для отдыха. О, я поняла!
1: Что?
0: Единственный человек, кто меня не поздравил с днем рождения, Мурат.
1: И он это Мурат?
0: Нет, он сейчас такой, типа, смотри, челюстью двигает, такой весь злой, как будто такой недоволен.
1: Быстрее поздравляет.
0: А потому что в течение года он меня раздражал, я его очень жестко прессовала, и он запомнил это. Вот видите, весы, злопамятный. Ой, я хрипла.
1: Да нет, просто у кого-то, кто-то взял свою гордость в кулак.
0: Нет. Он злопамятный оказался. Вот, девочки, мужчины весы сразу нет. Близнецов туда же сразу нет. Они все злопамятные. Мужчина рак тоже нет.
1: Как не поздравил? Он же в пятницу с нами был.
0: Он не поздравлял.
1: Да?
0: Да. И тогда...
1: Он же мне сказал, я хотел ей взять Рафаэла, но денег не хватило.
0: Каждый год одно и то же. А просто сказать поздравляю. Все, Мурочка, тебя ждет лютый год в твоей жизни.
1: Лютый, вообще. Лютые слезы.
0: Так, давай.
1: Не торопите события. Терпение сегодня окажется вашим главным союзником. Возможны приятные новости, связанные с финансами или работой. Ну а в личной жизни цените искренние разговоры.
0: Близнецы, день подарит много общения и неожиданных знакомств. Ваше чувство юмора поможет расположить к себе окружающих.
1: Раки, интуиция сегодня особенно сильна. Прислушайтесь к внутреннему голосу, особенно если...
0: Особенно если предстоит принять важное решение.
1: Да. Вечер идеально подходит для семейного общения и домашних дел.
0: Смотри, у меня сегодня хорошая интуиция.
1: Да.
0: Я чувствую, что ты будешь жить.
1: Спасибо.
0: И дальше отравлять мою жизнь. Львы. Вы окажетесь в центре внимания, это отличный шанс проявить свои таланты. Не бойтесь брать инициативу в свои руки. Возможен приятный сюрприз или неожиданная встреча.
1: А вот смотри, сюрприз же бывает и неприятный.
0: Да. Как ты в чьей-либо жизни. Вроде как сюрприз, Антон Павлов. Но мы-то знаем, чем это все закончится.
1: Девы, день располагает к порядку. Да что ж ты несешь-то вообще?
0: Ладно, девы.
1: Девы, день располагает к порядку и планированию. Все, что связано с документами, покупками или организацией дел, пройдет успешно. Не забывайте делать небольшие паузы, чтобы сохранить силы.
0: Небольшие паузы. Откуда у тебя такой странный акцент?
1: Небольшие.
0: Весы. Сегодня удача будет на стороне тех, кто умеет договариваться. Хорошее время для переговоров, романтических свиданий и восстановления старых связей.
1: Скорпионы, не стоит держать эмоции в себе. Открытый разговор поможет решить вопрос, который давно вас беспокоил.
0: Стрельцы, день благоприятен для поездок, обучения, новых впечатлений. Даже небольшое изменение привычного маршрута может привести к интересному знакомству. Ребята, вот почему у нас гороскоп одно и то же. Львы в центре внимания, раки должны заниматься домом, стрельцы постоянно куда-то едут.
1: Ну, потому что у этих знаков такие вот... Вот смотри, у каждого знака есть своя...
0: Работают.
1: Потому что есть своя специфичность.
0: Вот специфичность.
1: То, чего вообще не
0: ты
1: убрать.
0: Знаешь,
1: например,
0: значение этого слова?
1: Да какая разница, ладно.
0: Большая.
1: Своя индивидуальность у каждого знака есть. Угу. Тем, чем она отличается постоянно. Вот
0: так.
1: Понимаешь, у тебя...
0: Что ты мне доказываешь?
1: То, что раки, они действительно... Вот ты же такая прям хозяйка.
0: Да я не хозяйка.
1: Да, хозяйка. У тебя вот много домашних
0: дел. Я только твоя хозяйка.
1: Ну да, прям.
0: Домашние дела я делегировала на своих рабов.
1: Ну вот.
0: Вот и все. Я давно уже не хозяйка, Тосечка.
1: Подожди, а я как бы кто?
0: Ты никто. Как был никем, так и уйдешь.
1: Вот видишь?
0: Туда.
1: По
0: никем.
1: Крайней мере, мои оправдания...
0: О, я умею предсказывать будущее.
1: Ой, точнее, ожидания оправдались.
0: Я уже его предсказала тебе.
1: Да?
0: Все, давай не будем друг друга вот это кусать. Давай, что там дальше?
1: Кто у меня был?
0: Козероги, да?
1: Да.
0: Стрельцов я озвучила.
1: Да, козероги. Сегодня ваше упорство принесет первые результаты. Не отвлекайтесь на чужие советы, если уверены в своем плане.
0: Почему мы сегодня какие-то скучные, да, не выспались? Три выходных, я считаю, что не надо нам больше.
1: Не-не-не, надо 8.
0: Вот.
1: Да.
0: Почему 8?
1: Ну, чтоб всегда отдыхать.
0: Давай уже 10. Округлим. 10.
1: А что?
0: Почему
1: давай.
0: Нет? А кто нам запретит?
1: 10 через 2.
0: Да. Так, водолеи, вдохновение придет неожиданно. Записывайте свои идеи. Среди них может оказаться действительно ценная информация. День подходит для творчества, общения с друзьями, поиска нестандартных решений.
1: Рыбы, не позволяйте сомнениям мешать вашим планам. Сегодня многое будет складываться лучше, чем кажется утром. Благоприятное время для теплых встреч, заботы о близких и небольших, но приятных покупок.
0: Тема такая: песня или песни,
1: песни,
0: а может быть даже
1: раздражают.
0: Артисты, которые вас раздражают. Пишите 8-700-107-10-22. Мы будем сегодня вас, вас отправлять в развлекательный комплекс «Эсперанза».
1: А там много разных чего есть.
0: Проснись, почему ты такой скучный?
1: Элечка,
0: ты мне не нравишься.
1: У меня просто давление вот сейчас немножечко, поэтому я притормаживаю.
0: Да, а если нет? А ты попробуй вот не притормаживать.
1: Разогнаться, да?
0: Да, да, сильнее. Организм тогда включит вот тот самый режим, чтобы спасать тебя.
1: Не получается.
0: Что это было вообще?
2: Целых 10 лет Азарова и Павлов делают твое утро идеальным.
3: Energy FM Дежарнама.
4: Үндістандағы бишарашки, ана іздеу. Қазірдің өзінде кинода.
5: Короче, есть новости. Я выбрал страну и купил тур всем. Да, молодец. И куда? Индия.
6: Индия?
5: Мама турала, теперь.
7: Да забудь ты ее. Сколько уже можно говорить?
5: У меня много вопросов, а ты всегда уходишь от ответа. Закроем тему мам. Ее нет в Индии, она мертва.
4: Бишарашки в Индии. Қазірдің өзінде кинода.
8: Болашағыңды бүгіннен баста. Шынайы мансапқа жетуді білімді таңда. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сіздерді еңбек нарығында ең сұранысқа ие мамандықтарда білім алуға шақырады. Архитектура, құрылыс, дизайн, бағдарламалау, менеджмент, бағалау, газбен жабдықтау, азаматтық ғимараттарды жобалау, қалпына келтіру және қайта құру, актерлық және вокалдық өнер. Сынды мамандықтарда мемлекеттік гранттар бар. Колледжден кейін бірден Каспи университетінің 3-ші курсына түсіп, 5 жылда 2 диплом алу мүмкіндігіне ие боласыз. Біздің мекенжайымыз Абай көшесі 10. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сапалы білім алуда сіздің жарқын болашағыңыздың кепілі.

0: еще будет.
1: Итак, британские политики призвали запретить мультфильм «Маша и медведь».
2: Почему?
1: По данным The Guardian, представляешь? Да. Межпартийная группа депутатов Великобритании направила министрам письмо с требованием изучить возможность запрета трансляции мультсериала «Маша и медведь». Поводом стали эпизоды...
2: Так...
1: Да? А именно те эпизоды, в котором Маша одета в фуражку танкистка и форму танкиста, точнее, и форму советской эпохи, а также на эпизод, в котором она носит нечто похожее на фуражку советского пограничника, исторически ассоциируется, вот написали в кавычках, с НКВД, сообщает блокнот Stars. Депутаты считают, что мультфильм якобы нормализует...
2: Так...
1: военную символику. Инициатива связана с тем, что Netflix объявил о приобретении двух сезонов, новых сезонов «Маши и Медведя», о продлении лицензионного соглашения более чем в 100 странах. То есть Netflix купил «Машу и Медведя». Да. То есть
2: вот
1: два сезона.
2: Сейчас богатые, а? Как я им завидую.
1: Да. Ведь когда-то там в 2008 году...
2: Какую-то фигню сняли вообще, по сути.
1: Почему это не фигня? Это классный мультик.
2: Ну ладно, классный мультик.
1: А почему ты не снимешь? Про мальчика Антошку.
2: Нет, знаешь, что самое интересное?
1: И он будет везде обидно, вот тряпкоменом, который спасает...
2: Обидно
1: да.
2: То, что сначала Машу и Медведя все-таки рисовали, а сейчас уже
1: да,
2: позже
1: да,
2: уже...
1: Да, да, да. И тогда вот девочка и да, озвучила такая... вот те старые да. сезоны первые, они самые
2: вот,
1: лучшие. Вот когда еще
2: говорил,
1: моей дочке
2: да.
1: был там, это 15 лет назад, там годик, да, я обожала этот мультик.
2: Да,
1: почему?
2: Да, да,
1: за его качество,
2: добрый,
1: за его
2: да.
1: музыку. Классная там, добрая музыка. Маша
2: а сейчас
1: такая...
2: он весь какой-то, знаешь, он... электронный.
1: Да, какой-то компьютерный. И да. компьютеризированный, и озвучка уже не та. Вот там девочка, как ее, Алина Кукушкина озвучивала. Классный был мультик, конечно.
2: А сейчас,
1: да.
2: мне кажется, сейчас... уже так же и да?
1: Там... Но все равно, вот Netflix купили, но я не знаю.
2: Ну, понятное дело, да.
1: Нет, ну у них вопросы к Маше и Медведю. То есть у британских, скажем так, политиков, да? Ну,
2: да.
1: как бы серьезно, а фильмы Netflix вы видели?
2: Ой, не говори.
1: Там кто, Золушка, это Белоснежка там? Как бы темнокожая. Ну это странно, Белоснежка.
2: Вообще,
1: она была
2: да.
1: белой, как
2: белее снег.
1: Снег,
2: да, белее снега она была.
1: И тут смотришь и просто вот, ну это уже, ну.
2: А тут чернокнижник.
1: Ну это очень странно было, очень странно. Ну как это возможно? Так, идем дальше. Помните, такого был Анатолий Кашпировский?
2: О, я помню.
1: Который гипнотическим
2: да.
1: образом остался сейчас без московской квартиры и без
2: Ого.
1: Денег. Он переписал двушку на третью молодую жену и отдает ей все свои гонорары. Понимаешь?
2: А у него еще
1: он самый
2: есть?
1: Известный чародей СССР. Попал под магические чары своей помощницы, уроженки Узбекистана Гулизар Чалбашевой, которая младше его на 33 года. В 2014 году она увела, скажем так, гипнотизера из семьи. Кашпировский развелся с женой Ириной. Анатолию тогда было 75 лет.
2: Очуметь.
1: Гулизар было тогда 42 года. Она ему говорила, что она его любит, хочет без ума от него. Уходи, уходи от своей жены, она говорила. И он в 75 лет ушел от жены. И, значит, скажем так, вот начал жить с Гулизар. Уже через 2 года отношений дама каким-то образом убедила своего знаменитого сожителя переписать на нее его единственную квартиру. Девушка стала счастливой обладательницей двушки на Митинской улице площадью в 56 квадратов. Сейчас такая стоит, ну, более, чуть более там, 20 миллионов рублей. Женить на себе гипнотизера удалось не сразу. Официальный брак они заключили позже, в 2023 году.
2: Молодец,
1: но зато теперь квартирка, это, скажем так, не считается совместно нажитым имуществом. А значит, в случае развода волшебным образом достанется она Гулизар. Кроме того... Как удалось выяснить журналистам, жена мага теперь контролирует все его финансы и доходы, да? То есть сколько ему сегодня-то лет? Сколько ему? Уже лет 80? За 80?
2: Уже, да. А какие там доходы?
1: Да, все доходы за магические труды Кашпировского проходят через ИП Гулизар. Гулизар.
2: Молодец,
1: ИП
2: девчонка.
1: На ней, да. Жена копит деньги на своих счетах. За последние 3 года она закинула на них более 7 миллионов рублей.
2: Браво! Скоро будет их тратить.
1: Ну, а что вы хотели, когда вам 75,
2: да.
1: а вашей девушке 40 лет?
2: Ну, кому-то надо же оставить это все.
1: И она все эти годы как бы с ним живет, понимаешь?
2: А у него детей нету?
1: Она... Нет, конечно.
2: У него нет детей?
1: Нет, у него есть, но у нее, по-моему, нет. Или у него есть, а я вот этого не знаю.
2: Ну, то есть детям
1: но все равно
2: квартира
1: там же...
2: шиш.
1: Ну, раз он на нее переписал, когда они просто ну, встречались, понятно, просто встречались.
2: Гулизар, понимаешь? Молодец.
1: Почему ты ее поддерживаешь?
2: Потому
1: это же некрасиво. Тошка, как ты можешь быть
2: то,
1: таким подленьким?
2: А, убила?
1: А я думаю, что так ему и надо.
2: Ну да.
1: Все.
2: Ну как бы вот я про это и говорю, молодец, Гулизар наказала.
1: Ну она не молодец, но тоже это такое, не очень такой поступок.
2: Вот так себе наказание, да?
1: Да. А ты бы смог на месте Гулизар вот так вот поступать? Я нет. Ни за какие деньги. Не хочу
2: с
1: я.
2: С бабулей?
1: Да, вот ты бы смог? Нет.
2: Слишком подлое.
1: Точка, мы с тобой, конечно, продажные,
2: нет,
1: но не
2: подожди.
1: Настолько.
2: Знаешь, я бы понял, если бы, например, это было, знаешь, как? Вот ты уже на смертном одре, да?
1: Да.
2: И ты в последние минутки там переписываешь, потому что ну с собой же ты не заберешь. Чтобы
1: да.
2: не было вот этих каких-то ссор, да, тогда еще окей.
1: Угу.
2: А так-то да, это подлинно.
1: Да, и он еще такой долгожитель, да?
2: И долгих лет ему жизни.
1: Да, и долгих лет ему жизни, как Петросян.
2: Да-да-да. Все
1: вот
2: возьму, всю молодость высосу.
1: Этой Брухуновой.
2: Ой, не говори.
1: Так, идем дальше. Известный американский биохакер Брайан Джонсон, который тратил на свое здоровье около 2 миллионов в год, обещал победить старение и называл себя самым здоровым человеком на Земле. Оказался он теперь неизлечимо болен.
2: Да
1: помнишь, который
2: да,
1: сын
2: да, да,
1: своего...
2: Да.
1: Ой,
2: кровь своего сына.
1: Сын своего крови, хотел сказать.
2: Сын своего крови.
1: Кровь своего сына переливал себе.
2: Да,
1: в стремлении продлить молодость он прибегал к самым необычным методам, вплоть до переливания крови собственного сына и десятков экспериментальных процедур. Однако все это оказалось бессильно перед аутоиммунным гастритом. А мы знаем, да, ребят, что ни одно аутоиммунное заболевание практически не лечится, да? Это когда твоя иммунная система, она настроена на то, чтобы просто, вот если у него аутоиммунный гастрит...
2: Так.
1: То есть, мне кажется, вот, вот желудок все там уничтожает он сам, его сам организм
2: ой-ой-ой.
1: Уничтожает. Как у меня, да, аутоиммунное заболевание, оно уничтожает все суставы. Просто вот каждый день, вот спина, там эти плечи, там ноги, коленочки. Да, и при этом заболевание иммунная система постепенно разрушает его собственную слизистую оболочку желудка. И на сегодняшний день полностью излечить аутоиммунный гастрит современная медицина не может, не может.
2: Да.
1: А может быть, у него он и развился из-за того, что он переливал себе эту кровь.
2: Ну, всякую дичь творил с собой, да?
1: Это же очень вредно, мне кажется.
2: Ну, мне кажется, вообще
1: а
2: много
1: почему,
2: чего.
1: Когда приходишь к врачу, они говорят, были какие-то вот заболевания? Ну, вот эти вот, как эти, венерические заболевания? Я говорю, нет. А там они говорят, а у вам делали это переливание
2: крови?
1: Крови, да. Я говорю, нет, а возможно, вот ботки наболели, значит, это какое-то будет вот нести вот, знаешь, какие-то последствия будут. Да, в будущем?
2: Понятно, ну да.
1: Да. Так,
2: классная
1: нет, это не
2: песня.
1: Очень новость, не очень новость. А, вот такая
2: давай.
1: Новость. Российская модель Анастасия Костромитина неожиданно стала мировой интернет-звездой благодаря поразительному сходству с нападающим сборной Норвегии Эрлингом Холландом. 24-летняя девушка вместе с мамой опубликовала шуточный ролик, в котором обыграла это сходство. Видео идеально совпало с триумфом Холланда на чемпионате мира. Вы помните, да,
2: да
1: ребят?
2: Да.
1: Форвард оформил дубль в матче 1/8 финала и помог Норвегии выбить Бразилию из турнира. Вот представляете, Норвегия выбивает Бразилию из турнира. То есть я всегда думала, Бразилия это вот... Бразилия родина футбола или нет?
2: Ну,
1: сейчас футболисты меня проклянут.
2: Я
1: ребята.
2: Не знаю.
1: Аргентина, Бразилия, ну вот где-то откуда-то оттуда, да, вот эта родина футбола. Вот там же там футбол, футбол.
2: Я
1: Шакира,
2: вообще думал,
1: Шакира.
2: Что Британия.
1: Что-то... А, да?
2: Да.
1: Я не знала. Я вот не знала, честно говоря.
2: Шакира, Шакира.
1: Ну, мне так казалось.
2: Да, Элечка, ты даешь.
1: И сейчас на волне популярности футболиста ролик Костромитиной стал вирусным, набрав более 35 миллионов просмотров. В комментариях собрались болельщики со всего мира, которые шутят, что Холланду пора познакомиться со своей российской сестрой. Она действительно похожа, она одно лицо, ребят. Одно лицо
2: знаешь,
1: просто.
2: Холланд, я только Тома знаю.
1: Ага.
2: Это актер, и все.
1: Это наше знание, да?
2: Да.
1: Значит, футболистов. Так, во время движения по трассе,
2: так.
1: На автомобиле,
2: так. каком?
1: Ли L9, это как?
2: Лисян.
1: Лисян, да, я так понимаю. По словам водителя, неожиданно отключилась система помощи водителю, сообщает Актобе Дэй. После этого автомобиль оказался в аварийной ситуации, съехал со своей полосы, сбил дорожный знак и выехал на обочину. То есть автопилот неожиданно отключился на трассе.
2: Ничего себе.
1: И попал в ДТП. Вот данный автомобиль, Лисян получается, да? Официальная причина происшествия на момент публикации не установлена. Неизвестно, связано ли ДТП с работой системы помощи водителю, действиями водителя или другими обстоятельствами. То есть пока это не доказано, но все-таки этот случай вновь, наверное, нам всем напоминает, что даже самые современные системы помощи водителю не являются полноценной заменой водителя. Ребята, я вот не знаю, вот эти все круиз-контроли, да, там удержание полосы, то есть автопилот, вообще зачем вы это делаете, ребята? Это наитупейшее, что вы можете делать. Это, ты представляешь, что...
2: Доверить
1: своему близкому,
2: да,
1: человеку не доверяешь, а вы доверяете технике, электронике, которая может дать сбой.
2: Да.
1: Может дать сбой в любой момент.
2: В любой момент, никто не застрахован.
1: Да, никто не застрахован. Вот эти все, вот знаешь, вот как я еще год назад говорила, вот вроде как ты покупаешь нашпигованную всей этой электроникой автомобиль, да, навороченную. Но потом вот поездив, вот я лично для себя поняла, мне вообще там вот эти все функции, они вообще не нужны, да. Я люблю что-то вот аналоговая, да, то есть там покрутила, сделала погромче, да, тынь-тынь-тынь-тынь-тынь, кнопочки, да, вот кондиционер раз, вот так вот крутанула, и он на всю мощь, да, например, или убавила, и кондиционер отключился, а вот тынь-тынь-тынь, пинь-пинь-пинь по экрану, вот терпеть не могу, вот это все напичкана электроника, вообще это мне не нужно, и я понимаю, все в настройках, там можно как-то там отключить все, вот это вот экстренное торможение, я просто паркуюсь и хочу поближе там подъехать, машина там не пускает, она сразу уже вот эти, как тормоза вот эти, вот такой звук, и просто она сама тормозит, или там где-то там метр еще мне до этого велосипедиста, и он уже тормозит, вот, знаешь, вообще вот, да, мне приходится это все в настройках переделывать, да, и все время сигналит, или вот разгоняешься там, например, разрешенный 40, если я еду на 45,
2: да,
1: все, она сигналит, вот это все терпеть я не могу, я не хочу, чтобы она мне делала замечания. Понимаете? Я чувствую себя за рулем вот такой нашпигованной электронной машины. Я чувствую, как будто бы мною управляют. Вот я хочу, я оплачу штраф. Не ты же оплатишь этот штраф, да? Не надо мне делать замечания. Я не хочу, чтобы она за меня переживала. Но полагаться на автомобиль или там пусть сама паркуется, вот тоже это не понимаю. Она же раз даст сбой и все. А я люблю сама вот как-то парковаться вот вручную. Так раз-раз-раз и пошла.
2: Ну, не все так хорошо паркуются, например, как ты.
1: Не, я не говорю, что я прям супер хорошо паркуюсь, но мне нравится самой это делать, самой чувствовать автомобиль. Я думаю, вот олды мои вот слушатели, они поймут, о чем я. А вот это все электроника, а вдруг она даст сбой? А вдруг я буду лететь по трассе, но что-то, ой, как затормозит, и я перевернусь там.
2: И вылетишь.
1: Помнишь, ты говорил про восстание машин?
2: Да.
1: Такое же возможно?
2: Возможно.
1: А вдруг я буду ехать, а она сама подгазует и собьет кого-то?
2: Вот, всех где начнет сбивать.
1: Да, всех начнет сбивать. Такое тоже возможно.
2: Да. Откажут какие-нибудь тормоза,
1: датчик,
2: может быть,
1: там, датчики, да, там какие-то, да. Все вот это вот напичкана эта электроника. Все.
2: Замкнула, просто загорелась.
1: Да, подвисает. И вот я заметила,
2: двери не открылись.
1: Все равно вот когда электроника, она все равно периодически подвисает. Даже
2: конечно,
1: если автомобиль ты купила с салона,
2: и
1: он
2: со временем
1: такой новый.
2: Еще и сбой дает.
1: Да, дает сбой, да. А вот мне надо вот так вот, чтобы руль, вот так вот колеса, вот так и поехал.
2: Ты знаешь, вот
1: все.
2: Я просто задумываюсь, иногда простейшие какие-нибудь, знаешь, там... магнитолы, да, сверхнавороченные, да, дают сбой очень быстро. Какие-то
1: да,
2: магнитолы.
1: Да.
2: А тут представляешь
1: автомобиль.
2: Целый автомобиль, который нашпигован
1: мозгами. Которым
2: может
1: ехать вся семья. Или же ты выезжаешь на трассу, и какой-нибудь вот такой автомобилист, который решил проверить свой новый автомобиль,
2: да,
1: он включит автопилот. Этот автомобиль просто снесет вот ни в чем не повинных,
2: да,
1: там
2: людей.
1: Да, людей, которые просто погибнут всей семьей там, да, понимаешь, куда-то едут они. Ужасно.
2: Ну,
1: я
2: или
1: вот
2: сам впечатается тоже вся семья.
1: Да,
2: погибнет.
1: Я бы все-таки не доверяла автомобилям настолько, ребята. Берегите себя, в общем,
2: да,
1: своих близких.
2: Да, вот когда еще, знаешь, показывают вот эти, я понимаю, это краш-тест, да, когда
1: да,
2: там человек стоит и... Машина едет со всей скоростью, и этот, как его, бортовой компьютер говорит, и этот автопилот раз объезжает его.
1: Да.
2: Но это понятно, это краш-тест. А вот так, прикинь, просто я бы свою машину никогда не проверял бы на дороге.
1: Да-да-да.
2: Прикинь, ну я понимаю, что это там, к примеру, такое удобство, но зачем?
1: Зачем? В общем, а мы да, по старинке есть, любим да. с Тосечкой.
2: Нет, лучше, ты знаешь, ну,
1: Делика
2: держать
1: рулит,
2: в своих
1: скажи
2: руках.
1: Тось.
2: Делика вообще
1: да?
2: огонь.
1: Вот, Делика, Тосечка Топчик. Предпочитает Делику. Да. Вот. Так, столица футбола, вот нам пишут. Англия, оттуда пошел футбол, который мы знаем. А я не знала, ребята, вот я не знала. Родина футбола Англия. Англия! Вот. Родина футбола Англия! Вот даже видишь. Слушатели, которые ни разу не писали, нашли время для того, да. чтобы мне сделать замечание. Ребят, все, мы поняли. Мне же уже Антон сказал. Ну что начинаете?
2: Я
1: пишите
2: представляешь, я как-то, оказывается, угадал даже.
1: Угадал, да, ну, да, да. Конечно, да. ты же в барах выступаешь. А, мне все, мне уже... Мне, Тосечка, на мой WhatsApp, мне уже в мои личные сообщения пишут. Смотри, сейчас хочешь да. заведу всех. Неправда, Англия, между прочим, не родина футбола.
2: Так.
1: И что вы мне сделаете?
2: А, это ты?
1: Это я дразнюсь.
2: Да, да, да.
1: Вот мне пишут, Англия, Англия. Все мужики завелись. Мужчины что такие агрессивные? А докажите мне, что это родина футбола. А докажите, а я
2: что,
1: не верю.
2: Что, как будто раньше футбол никто нигде
1: а
2: не играл?
1: А я не верю,
2: что?
1: Да, да. Родина футбола Казахстан. Понятно, ребят. И что вы мне сделаете? А?
2: 8, 700,
1: это так дразнюсь, потому что 10, мне уже в личные сообщения 22. Пишут. Меня обзывают. Ну вот началось.
0: Вот уже 10 лет. Каждый будний день.

0: Energy FM є жарнама.
1: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается.

0: Мнение. Вот уже 10 лет твое утро начинается правильно.
1: Итак, ребят, перехожу к вашим сообщениям, любимые мои пупсики.
2: Ребята,
1: мы совсем отошли от темы.

0: красивый.
1: Говори!
0: А, 8-700-107-10-22.
1: Так, доброе утро, дорогие. Нам пишут: желаю всем хорошего рабочего дня. Каждый понедельник жена ездит со мной на работу. Единственное наше увлечение – это васаби-шоу с утра. Перед сном в воскресенье ночью. Что утром васаби? Васаби, спокойной ночи, спасибо вам. Я не поняла, спокойной ночи почему? А, они ждут нас, что завтра будет васаби. Так, ребят, через неделю... Через неделю. Возможно, Антона не будет. У него обследование.
0: А, ну обследование, у тебя же обследование, да? Не так говорит, не будет.
1: Да.
0: А то я
1: но не будет
0: всегда.
1: Его в эфире. Понедельник, да. Вторник, запишите, ребят.
0: Да.
1: Доброе утро. Такое ощущение, что у Антона настроение не очень хорошее. Слышно по голосу.
0: Нет, ребят. На самом деле, не то чтобы плохое настроение, немножечко...
1: У него 150 на 90.
0: Да, состояние не очень хорошее, а так
1: он
0: я очень рад, что я здесь.
1: Там, на том свете. Помолитесь за его здоровье. Чтобы он остался с нами.
0: Пожалуйста.
1: Пожалуйста, помолитесь.
0: Сказала бы Самойлова.
1: Да. Так, все песни, которые спела Эля, страшно раздражают. Согласна. Добрый день. Раздражает песня «Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, что посмотреть, не оглянулся ли я». Помните эту имбочку 90-х?
0: Я вам скажу так. Я вот ненавижу, вот честно, из последних вот... я не знаю, кто исполняет даже, но я вот когда слышу, а она сейчас
1: ужасная.
0: В тренде.
1: Ужасная.
0: Вообще,
1: тренде?
0: взяли, своровали песню Стромае, правильно? Стромае Папа, да?
1: Стромае.
0: Стромае, да. Вот у него украли песню, да, то есть рандеву.
1: А, он ее перепел, да? Так, терпеть не могу, пишут нам. Любые песни, которые нехорошие люди... включать на полную громкость в машине заставляет дрожать окна в доме. Песни какие-то он не любит.
0: А, мне кажется, когда ставят в машине так громко, и что слышно у тебя дома, и там звенят.
1: Так, доброе утро. Окна. Тосечка, скорейшего выздоровления.
0: Спасибо.
1: Ненавижу песню «Мегахит». И все песни Жениса Сайдулла. Сори, ребят, не люблю, говорит. А вот тут там пишут: я не люблю все песни группы Ирина Кайратовна. Все на один лад. Вроде в начале мы думали, это что-то такое будет необычное. А теперь все одни и те же песни, либо просто песни-реклама. Очень разочарована в их творчестве.
0: А я считаю, пацаны молодцы, делают то, что хотят.
1: Ну, точка, мы же сегодня
0: говорим о том,
1: что нас раздражает.
0: Я вообще...
1: Ты адвокат Ирины Кайратовны?
0: Нет.
1: Все, успокойся.
0: Но я мог бы.
1: Доброе утро, мои любимые ведущие, радиоведущие.
0: Доброе.
1: Наконец-то прошли выходные, и можно вас послушать по теме. В детстве этот Витас меня запарил, что аж мне 30 лет, а глаз до сих пор дергается, когда его слышу.
0: Кстати,
1: еще
0: да.
1: У меня был сосед, который участвовал в конкурсе и выбирал именно его песню. Чуть не помер, пока он репетировал, хотя я жил на 5-м этаже, а он на 1-м. Ой...
0: Мне еще, знаешь, какая песня вот очень-очень раздражала? «Моя мама варит кофе, подождем мою маму, подождем твою мать». Игорек вообще просто дичь придумал.
1: Так, Эльвира, вы напомнили, была на свидании с парнем, гуляли по парку, общались. Думала, какой он интересный человек. И в кульминации свидания он предлагает подвезти домой. Ну окей, едем, он включает музыку. «Ты меня забудь, ты меня прости». Это же Пилигрим, да?
0: Пилигрим, да.
1: Было как-то мне неловко. То есть ей не нравится.
0: Пилигрим не нравится ей, да? Вот,
1: да.
0: Вот ты знаешь...
1: А мне не нравятся вот слишком прям вот эти вот нефоры, вот, которые слушают вот такую музыку.
0: Какую?
1: Ну, не знаю, но если бы мне понравился мужчина, я бы потом узнала, что он такой немножечко нефор.
0: Неформал.
1: Вот мне нефоры
0: то
1: не
0: есть,
1: очень, да.
0: Такую...
1: Нет,
0: это...
1: я люблю нефоров, но когда они не со мной в горизонтальном положении.
0: Да, я понял.
1: Где-то рядом, в моей кровати.
0: Ну,
1: 200,
0: да, вот
1: 160
0: тяжелый
1: на
0: хардкор,
1: 200,
0: тяжелый рок, я бы тоже
1: 200,
0: бы немножечко...
1: 5 на 200, да, вот кровать
0: понимаю,
1: у меня какая,
0: любителей.
1: 200 на 205. Да, напомни ты, какая кровать у меня размер.
0: 200 на 205.
1: Ладно, неважно.
0: Квадратная.
1: Так, пойдет. Доброе утро, Эльвира и Антон, желаю вам хорошего дня. Айгуль из Кокшетау. Айгуль,
0: Кокшетау вам тоже. Да ладно, ну что ты, вон нам целый... привет, с Кокшетау прилетел. Давай тоже, Кокшетау, вам привет.
1: Кокшетау, кстати, привет. И всем
0: Экибастуз,
1: другим городам
0: Щучин,
1: тоже.
0: Семей, где вы?
1: Да.
0: Балхаш. Талдыкурган, почему
1: Кызылорда.
0: Не пишем?
1: Кызылорда. Бодрое и веселого утра вам. Так, опять же, спам здесь, спам, все спам. Так, раздражают все возможные каверы. Их сейчас так много. Также много каверов, которые один в один с оригиналом. Это делается для того, чтобы не нарушать права обладателя. И очень много музыки с генерированием.

0: травмированный ИИ. Всем хорошего дня. Аслан написал. Аслан. Вот, еще пишут. Я не люблю все песни Веры Брежневой. Вообще, от ее голоса у меня аж мурашки похожие в плохом смысле этого слова. Кстати, ребята, так, кстати. Да. Вот Константин Меладзе, он пишет... Пишет.
1: Пишет и пишет.
0: Он пишет песни Виагры всем, да?
1: Да.
0: Но я люблю, как сам Константин Меладзе поет.
1: Да.
0: Я обожаю. Он круто поет, круто.
1: Но он, видимо, не стал...
0: Он из-за того, что он комплексовал, потому что он заикается, да, там и своей внешности стеснялся, из-за того, что он заикается. Но как же круто он поет, мне очень нравится. Он так чувствует музыку. Послушайте его песни, где он с Верой Брежневой. Он поет... «Хорошие новости», кажется, песня называется, да? И еще, где он что-то... Я потом вам включу вот, вот так вот, чуть послушать, да? Он классно поет. Вот все песни в исполнении Константина Меладзе супер. Вот вроде многим нравилась вот песня, Пугачева поет «Опять метель».
1: Да.
0: Но он, ее он ее исполняет лучше, чем
1: да,
0: она.
1: Ладно.
0: Да, он автор этой песни.
1: Круто.
0: Да, он круто поет. У
1: ну,
0: него
1: это
0: такой вот,
1: знаешь, когда
0: глубокий,
1: автор...
0: мягкий, уютный, комфортный. Такой, знаешь, какой-то вот голос такой.
1: Бархатный, да?
0: Бархатный, мне очень нравится. Вот мне его голос нравится больше, чем у Валерия Меладзе.
1: Вот знаешь, это когда вот, например, Игорь Крутой начал тоже исполнять какие-то свои композиции.
0: Тоже красиво
1: тоже
0: пел.
1: Мне очень
0: да,
1: понравилось.
0: Да, мне тоже нравилось. Доброе утро. Насчет вкуса музыки. Сперва появился Energy, а потом Wasabi Show. Остальное, что ставится на раз, а Energy навсегда.
1: Все остальное остается на раз, а это навсегда.
0: Асхат написал.
1: Спасибо, Асхат.
0: А, он так подлизывается, чтобы мы его отправили в Эсперанзу.
1: Но
0: отправим?
1: Мы пока еще не готовы.
0: Не готовы? А что ты такой жадный?
1: А второй час люди еще не слушают нас.
0: Ну ладно, Асхат, напиши нам еще что-нибудь. Видишь, Тосечка не хочет. Все проклятия в его адрес,
1: о,
0: не мой.
1: Началось.
0: А он вам не дал. А я бы дала.
1: Он вам...
0: Доброе утро, пишу сообщение, хотя в бане.
1: Прикольно. Ты в бане нас слушаешь?
0: Нет, я его забанила с другого номера. Так, здравствуйте, мне не нравятся песни Иванушек Интернешнл, например, «Тополиный пух». Вот
1: есть
0: «Тополиный пух», ну да, но когда-то мне нравилось в детстве очень сильно.
1: Я, знаешь, не понимал сначала «Кукла Маша», а потом понравилось мне это.
0: Мне нравилось, когда там был Игорь Сорин.
1: Да, вообще, Игорь Сорин.
0: Тогда
1: это...
0: да. А потом вот это все, что после...
1: Да.
0: А сейчас вообще можно
1: фуфло.
0: Не смотреть, не слушать, да.
1: Ты знаешь, вот да, Игорь Цорин, вот вообще просто мне он как человек импонировал и как талант. Так жалко, что рано ушел из жизни.
0: Да, вы лучшие, Антону здоровья, Элечке богатства, по теме бесит Ваня Дмитриенко, «Шелк». Но еще некоторые его песни, конечно, «Мод Шаде». А про себя у нас с супругом очень совпадают музыкальные предпочтения. Не только музыка, ведь мы уже 33 года вместе. И мужу здоровья и скорейшего выздоровления. Он недавно после операции. Елена, ты... Желаем...
1: Скорейшего выздоровления.
0: Желаем твоему супругу скорейшего восстановления.
1: Поправиться.
0: Пусть у него ничего не болит. И пусть больше никогда в его жизни, вообще в вашей семье, не будет операции и, значит,
1: да.
0: больницы. И все, что связано вот с этим, знаешь, с этим неприятным.
1: Вообще, да.
0: Вот с какими-то... этими заболеваниями. Что со мной, а? Скажи мне.
1: Все
0: хотела пожелать ему здоровья, у меня язык заплетается. Ну ладно, неважно. В общем, желаем супругу твоему и тебе здоровья крепкого и всей вашей семье. Так, вот
1: сижу,
0: касательно Вани Дмитриенко.
1: Кто это?
0: Что с ним не так?
1: А, кто вот, это такой?
0: Который пел раньше «Ты Венера, я Юпитер, ты Москва,
1: а это Еженю, по-моему.
0: Нет, это Ваня Дмитриенко.
1: А вот он тоже мне нравится, по-моему.
0: Да?
1: Вот,
0: вот
1: нет.
0: Та песенка была такая неплохая. Я думала, это будет такой няшный мальчик, который будет исполнять вот такие вот песенки
1: да-да-да,
0: романтические.
1: А
0: теперь что-то там да-да-да, по моим рукам та-та-та-та-та-та-та-та. А ты знаешь сам та-та-та-та-та-та-та по моим губам. Возьми меня крепче за руку, что-то держи меня. Это он с этой поет, которая слово «пацана» и «гуль» вышла в окно.
1: А.
0: Вот эта девочка, он теперь с ней...
1: Пересиль.
0: Да, Пересиль, дочка. И, значит, они теперь вместе, они теперь влюблены. Он с ней там завстречался. Ну, понятное дело, у нее папа там такой режиссер, все.
1: Еще бы не завстречаться.
0: Да, и он ее везде восхваляет. Теперь он ее по концертам возит, и они эту песню поют. Вообще, кто это слушает?
1: Не знаю.
0: И у него вот он снимает там эти залы многотысячные,
1: ну, да.
0: Он собирает этот стадионы, да?
1: Я даже песен других
0: не знаю. Кто ходит к нему на концерты? Я вообще поражаюсь. Или мы уже настолько старые?
1: А вот знаешь,
0: что мы
1: еще
0: не понимаем
1: это
0: этого?
1: Сейчас вот начинает переситься. Возьми мой, дай мне свой номер, блондин, 8-901. Вот тоже так там Серябкина.
0: Да,
1: да, и вот этот Дима Юрих. Что самое интересное, вот творчество Димы Уриха, как у него другой есть, как сказать, альтер-эго, да? То есть это...
0: Да, Джим ты о ком вообще?
1: Джим Бисквит.
0: Антон.
1: А это у Майорка.
0: Все,
1: это
0: замолчи.
1: Где? Хочу быть.
0: Кстати,
1: как
0: касательно
1: Буфни. Вот
0: Серябкиной,
1: мне нравятся эти треки у
0: Серябкиной,
1: него.
0: Я ее считаю одной из сексуальнейших девушек. Вот просто. Просто ход. Особенно мне нравится она в клипе «Я схожу с ума». Почему все сходили с ума по этой вот этой Темниковой, да, вот солистке,
1: да,
0: группе «Серебро»?
1: Понимаю.
0: Вообще не понимаю. Там же Серябкина всегда была, да, секси. Вообще самый огонь — это Серябкина. Посмотрите клип этот, «Я схожу с ума». Вообще просто такая классная. Мне она очень нравится. Но не творчество, а чисто визуально нравится. Так, не устаю повторять. Эля, вы великолепны. По теме «Меня всю жизнь бесила Катя Лель». Эти муси-пуси выше моего понимания. Вовчик.
1: Это да.
0: Ну, помнишь, она же была когда-то хитом.
1: Ну да, она была хитом, но не значит, что она должна нравиться.
0: Не, муси-пуси не очень. А вот это вот «Мне нравилось», «Мой мармеладный», «Я не права».
1: А вот знаешь, когда бывает, песня тебе сначала вообще раздражает до беспамятства, а потом каким-то образом раз, и ты ее сам напеваешь. И это у меня случилось, знаешь, какой песней?
0: С какой?
1: Какао, какао, какао.
0: Ты чего, Тосечка?
1: Я ее терпеть не мог.
0: Это же наше детство.
1: Я знаю, но я ее терпеть не мог.
0: Босоногое наше детство.
1: И пою.
0: Да.
1: Я тебе горячую аналью. Вот я еще и слова знаю. Переходим во второй час.
0: Все, переходим в следующий час. Ребят, пишите.
2: Утренние шоу появляются и исчезают. А вот Васаби с Азаровой и Павловым целых 10 лет в эфире. И это уже уровень. Любимое шоу с днем рождения.

0: Ну что ж, самое время заглянуть в будущее и спланировать свой день. В утреннем шоу «Васаби. Гороскоп». Утасаровой
1: и Павлова. Ой, я не буду озвучивать гороскоп. Ребята, все, в прошлом часе он был, все, давайте остановимся на этом.
2: Ну ладно.
1: Мы его озвучивали 40 минут назад. Ну сколько все, можно? Хорошо. Ну честное слово. Ну надоел мне этот гороскоп. Стрельцы опять куда-то поедут, раки, занимайтесь домом. Значит, эти близнецы.
2: А я давай
1: научитесь
2: сразу,
1: следить
2: давай
1: за
2: я
1: языком.
2: Сразу. У всех знаков зодиака сегодня будет вторник.
1: Все, у всех будет все хорошо,
2: да,
1: все,
2: я хочу
1: надоело.
2: Передать привет
1: давайте
2: Марату
1: убирать.
2: И Жанне.
1: Убирать гороскоп. Так, кому привет?
2: Марату и Жанне.
1: А кто это?
2: А это мои... хорошие
1: опять
2: знакомые.
1: Какие-то заказчики, да, ты подлизываешься.
2: Подлизываюсь.
1: Как зовут?
2: Марат и Жанна.
1: Марат и Жанна, закиньте Антону на чай, потому что его здесь оштрафуют. Знаете, да?
2: Нет, просто я уважаю, тебе очень приятно.
1: 50 тысяч.
2: Ой.
1: Так, что нам
2: скажут, нафиг нам твой привет нужен был.
1: Да, нам написал слушатель, привет. Футбол, место рождения Китай. Кто не знает, пусть погуглят. Там... в древности впервые играли. Потом в Римской империи тоже футбол начался как спорт.
2: Сейчас,
1: ну,
2: смотри,
1: хорошо.
2: Остальные сейчас как
1: все, сейчас будет, да, подгорать. Вот тут уже про футбол нам пишут. Футбол родился в Англии.
2: А где он умрет, интересно.
1: Все, ребят, мы сегодня не футбол обсуждаем. Так, подожди, давай-ка GPT. Так, ну-ка скажи мне, где я родился футбол?
2: Ты знаешь,
1: сейчас,
2: я недавно...
1: Сейчас, подожди, я GPT спрашиваю. Вот он отвечает. Если спрашивают, где появилась первая игра, похожая на футбол, то часто называют Китай. Существовала игра «Цюдзюй», в которой игроки ногами забивали мяч в небольшие ворота. А если спрашивают, где появился современный футбол, то ответ будет Англия. А почему я думала там Бразилия, Аргентина?
2: Я не знаю, потому что оттуда все, ну, такие крутые футболисты,
1: короче,
2: которые привнесли
1: новое. Короче говоря,
2: футбол.
1: Что подытожим, поэтому оба утверждения могут быть верными, но они относятся к разным вещам. Китай – родина одной из древнейших игр, похожих на футбол, а Англия – родина современного футбола, в который играют сегодня. Вот и все. Все, ребят,
2: сокер,
1: идем дальше.
2: Да?
1: Про футбол не пишите. Пишите нам по теме. Тема такая. Как? Самая бесячая песня в вашей жизни.
2: Ай.
1: Какая она? А мы же будем играть в этом часе.
2: Да?
1: Да. Мы будем дарить вам подарочки, ребята. И мы лучшему ватсаперу в прошлом часе должны были отдать подарок, но Тосечка был против.
2: Вот смотри.
1: Поэтому создайте куклу Вуду.
2: Да.
1: Из там
2: у меня есть
1: трех палочек. Вот примерно такая фигура у Антона. Вот просто какой-то...
2: Палка-палка, огуречек, вот и вышел человечек.
1: Вот, палка-палка, добавьте огуречек. Вот так вот, натыкайте туда, вот так вот. Это будет кукла Вуду на Антона.
2: Едем в Щучинск, в Балхаш.
1: Ты даже никак это комментировать не можешь. А, у тебя же сообщение горит, да.
2: У меня, да, мне написали впервые. Нет, Элечка, я знаю, что хотел комментировать. Да, ты почему не прокомментировал?
1: Едем с Щучинска в Балхаш. Да. Ты прокомментировал? Озвучь, ты же не успокоишься.
2: Да
1: пока.
2: Не, ладно, пусть это... посидят немножечко. Они же все равно едут.
1: Я тут говорю, что ты кукловод, это палка-палка, огуречек.
2: Ну, да,
1: тебя
2: я, себе я
1: вот
2: сам
1: так.
2: Тебе еще и посоветовал, что палка-палка,
1: да.
2: Огуречек, вот и вышел человечек.
1: Едем с Щучинска.
2: А есть еще, нет, а еще есть, знаешь, такое, точка-точка, запятая, вышла рожица кривая.
1: Все? Озвучивай сообщение, это же у тебя подгорает.
2: Нет, вообще кукла Вуду, знаешь, почему не срабатывает? У меня есть оберег.
1: Хорошо.
2: Вот, кстати.
1: Давай. Не надо рекламировать свою подружку.
2: Нет, я же...
1: Все, успокойся, ты каждое утро ее рекламируешь.
2: Я просто сказал,
1: Антон,
2: что у меня есть оберег, и все.
1: Все, успокоился.
2: Едем с Щучинска в Балхаш, Астану. Угу. Проехали по теме. Не люблю песню «Дарите женщинам цветы». А я... Глеб,
1: чего?
2: Мне 11 лет.
1: Молодец! Это сообщение стоило того, чтобы ты прерывал.
2: Я вот поэтому привет.
1: Я поэтому тебя там всех заблокировал. Не пишите на другой планшет.
2: Нет, ну этим девочкам...
1: Так, доброе утро. Ненавижу Деспасито и всякие Пикачу от Мии Бойки.
2: Деспасито это Мия Бойка поет?
1: Наверное. Нет, Деспасито это поет другая группа. А она поет Пикачу. С добрым утром, Антону, побыстрее нормализации давления, Эльвире, всех остальных.
2: Спасибо.
1: Благ. Слушаю вас урывками и никак не услышу тему сегодняшнюю. По теме бесила меня и жену песня «Вите надо выйти».
2: Это знаешь, когда мне...
1: Ну,
2: говорят...
1: через время сам начал ее петь, чтобы дразнить жену. Что тебе говорят?
2: Я, говорит, сутками не сплю. Я сутками тоже не сплю.
1: Вот так я должна реагировать, по-твоему.
2: Я вас слушаю с урывками. Какими урывками?
1: Доброе утро, дорогие. Привет вам из Грузии. Нас Лана слушает в Грузии. Лана, тебе огромный привет.
2: Лана, привет.
1: Меня страшно раздражает песня «Ягода малинка». О-о-о. И абсолютно все песни Стаса Михайлова. Назира, наша слушательница. Назира, если ты слышишь меня или слышат твои друзья, пусть тебе передадут огромное спасибо. Она мне подарила классную вазу из вот магазина, который я просила. Я просила этот подарок у Антона.
2: Получил людей потом я еще из-за нее.
1: Да, я подумала,
2: Назира,
1: что ты
2: я
1: на
2: хотел
1: Назиру
2: поздравить
1: перекину.
2: С прошедшим днем рождения, и нам жалко, что я не смог прийти, вот
1: да.
2: Честно.
1: Но мы тебе тоже отправим подарочек. Давай, скидывай деньги.
2: Пламенный наш.
1: Просто дистанционный.
2: Ну да, я ж такой
1: ой,
2: даритель.
1: Ой, Антон.
2: Эля.
1: Привет, Васаби.
2: Я тот самый друг, который, знаешь, когда устроился на радио и дарит всем приветы.
1: Да. Песни Араша, особенно ту, которую по радио часто крутят. Вообще вот песни Араша все терпят. Да вообще все. Так, терпеть не могу песни ИИ. Сыпь, гармоника, шаде, песни Бервулф. Это кто Бервулф?
2: Это, по-моему, сейчас, подожди, как же там, не вспомню.
1: А меня бесят песни группы «Две Маши», абсолютно все одинаковые «Две Маши».
2: «Две Маши», вообще название.
1: А меня бесит «Ахляля». Есть такая песня «Ахлялясь». Так, бесючая песня, она танцует под шаде, аж передергивает.
2: Я не знаю, мне вот она танцует под шаде почему-то очень нравится.
1: Тонечка, бесит Петлюра, Цыганова, Воровайки.
2: Себе.
1: Подобные тюремные темы, шансон.
2: Соглашусь. Воровайки
1: а за
2: это вообще.
1: Метель метет.
2: Нет, а ты вспомни Петлюру, просто как, да. Когда он завывал. Я не знаю, как это можно было.
1: А я вообще не слушала его.
2: Сбивая темным сапогом. Там что-то такое, знаешь,
1: да.
2: Вот, да.
1: Я помню группу «Тет-а-тет».
2: Ничего себе ты даешь.
1: Где начинал еще Доминик
2: да,
1: Джокер.
2: Да. Такая там парни старая. Были, да. Такой бойсбенд был.
1: Да.
2: Очуметь.
1: А как же «Малежик»?
2: А там еще была песня у него, знаешь, какая там «Под дождем», «Танец про дождь» песня.
1: Да, у меня был целый их альбом. Красивые мальчики там
2: не,
1: были.
2: «Малежик»
1: и там же Иракли начинал.
2: Да?
1: Иракли Перцхалава.
2: Да?
1: Там еще какой-то красивый мальчик. И еще вот этот вот Доминик Джокер и еще кто-то. Ага. Был такой блондинчик.
2: Я даже и не знал.
1: Да.
2: Я,
1: доброе
2: кстати,
1: утро, Васаби. Замолчи.
2: Иракли сейчас в этой передаче «Ставка на любовь». Он такой прикольный чувак вообще.
1: Все, молчи.
2: Ладно.
1: Не люблю тойские песни и шансон. У всех одинаковый ритм и музыка. Вот обычно кто так пишет, они первые на тое там. 50 грамм попало в их организм, все, они первые зажигают под эти песни. С добрым утром, скорее, не сама музыка раздражает, а раздражает, когда музыка не заезженная пластинка везде... А, как заезженная, простите, пластинка везде по миллиону раз играет. Эльвира хотела вас попросить передать привет моему мужу. Он давний ваш фанат, прям тащится от вас. И он признался, что я ему нравлюсь в вашем эфире. А, да? И скажите, пожалуйста, Алтаев запарил носки разбрасывать, убирай за собой. А.
2: Пожалуйста.
1: Так, Алтаев, скажи, пожалуйста, с каких пор мы тут чествуем и передаем приветы бытовым инвалидам? Скажи мне, пожалуйста, тебе что, так сложно подобрать за собой носки?
2: Вон твоя супруга тебе приветы через нас
1: передает. Позорище, Алтаев, просто позорище. Разве так можно? Так нельзя.
2: И это тебе говорит твой кумир.
1: Азарова, все, отругала его,
2: Эльвир.
1: Отругала.
2: Нет, а это звучит от кумира, который сказал, а кто она? Азарова Эльвира.
1: Вау, классно, да. Напиши песню. Так, шансон в любом его проявлении, этот вайб сразу мимо. Туда же и Буланова, и все ее песни. Далее Кайли Минок. Ваша самая благодарная и преданная слушательница Айнура из Алматы. А как ты нас благодарила, Айнура, можно узнать? Вот где твоя благодарность? Что-то
2: деньжатами.
1: Мы как-то ее не видим. Да, мы не видим. А мы любим в этой жизни только деньги.
2: Да, прям очень любим.
1: Много денег.
2: Вот ты знаешь, я
1: что-то
2: понял с годами, что
1: сегодня.
2: Вот настоящая любовь, это все-таки любовь к деньгам. Вот она никогда не прав. Вот прям искренне.
1: Я же говорю. Точка.
2: Нет, вот знаешь, это вот...
1: Что... Как ты это делаешь? Нет, ты просто все
2: я
1: у
2: понял
1: меня
2: с годами,
1: берешь?
2: Нет, я у тебя же и говорю, что я вот понял, вот, понимаешь?
1: Ты не говорил, ты
2: я
1: просто цитируешь
2: говорю,
1: все мои слова. А когда-то ты ругался и говорил, нет, любовь важнее денег, любовь важнее.
2: Подожди, любовь важнее денег, но
1: да.
2: Любовь к деньгам, она честнее, чем любовь к любви.
1: Да, ну конечно, а проходит время и цитируешь меня. Не смей за мной повторять.
2: Это, во-первых,
1: это мои фразы.
2: Это не твои, это до тебя цитировали другие.
1: Успокойся.
2: Пожалуйста, так, не буду.
1: Мне не нравится песня «Укупника», особенно «Сим-Сим, откройся». Да вообще, его все песни не нравятся. Уж извините, Дильшат. Дильшат, это Олд такой же, как и мы.
2: Да.
1: Доброе утро, красавчики. Как-то узнал про группу АК-47.
2: Ай, да.
1: Подумал, при чем тут автомат? Скачал целый альбом и прослушал одну песню. А в ней и авто, мат и мат-перемат. А шуши режет, и ощущение, как будто в канализацию провалился. Сразу удалил этот альбом с тошнотворными песнями за бакадыш. А мне вот раньше нравились какие-то матершинные песни. Мне включали мои братья группу «Мальчишник», когда родителей дома не было, и мы слушали самые пошлые матерные песни.
2: Ты знаешь,
1: что-то в этом было.
2: Есть песни, в которые, например, мат, он органично заходит, например, да, то есть... Например, ты понимаешь, что прощаешь это мальчишнику, да, например, Ленинград прощаешь, да, но
1: да.
2: Там опять же таки неполная дичь постоянно из одного мата, да, то есть, а грамотно вставленный.
1: Чтобы красиво, да,
2: конечно,
1: было.
2: Да. А вот есть, где вот сейчас нынешние рэперы просто там мат-перемат просто вставляют, чтобы казаться круче.
1: А мне еще, знаете, что не нравится?
2: Лажа.
1: Вот когда рэперы девушек называют там тёлка там или там, ну...
2: Ну, тёлки, да.
1: На букву «С».
2: А, это тоже, да.
1: Да, вот вообще...
2: Самка.
1: Почему? Не только, да и самкой.
2: Самка
1: вот,
2: тоже,
1: знаешь,
2: ужасно.
1: Обращайся так к своей матери. Зачем так унижать женщину, в принципе?
2: Вообще,
1: мне не нравятся вообще такие
2: вообще
1: песни,
2: я считаю,
1: где унижают женщин.
2: Женщин всегда надо восхвалять. И вообще,
1: да, правильно
2: музыку,
1: делаешь.
2: Стихи и
1: поклоняться,
2: песни
1: да, поклоняться
2: придумали точечко. Только для того, чтобы завоевать ваши сердца.
1: Да,
2: вот.
1: Да.
2: Поэтому я думаю, что только восхвалять.
1: Угу. Даже если взять каких-то артистов нетрадиционной ориентации, они даже поют о любви к женщине. Это самые
2: ода,
1: красивые.
2: Ода любви вообще.
1: Самые красивые, да, песни. Доброго утра, мои роднульки. Желаю вам продуктивной недели, классных идей, отличного настроения. Спасибо, Данияр, по теме. Не понимаю эту песню «Макарон Чакарон». В исполнении Эль Комбо. Это кто?
2: Я не знаю.
1: Но ее в караоке я на изи спою, пишет Даниэр Касенов.
2: Макарон.
1: Даниэр, пойдем в караоке. Самая бесячая песня «Ветер с моря дул, нагонял беду».
2: Кстати,
1: нет, я думала, что она бесячая, но гораздо бесячие вот эти. Самые-самые первые,
2: ой, да,
1: чувства.
2: Да, да, да,
1: самые-самые. Ой, еще. А! Вот,
2: давай,
1: ребята,
2: давай,
1: вспомнила.
2: Давай.
1: Пока горит огонь,
2: и все
1: горит внутри. И еще я поверю.
2: Нет, почему? Хочется плакать.
1: Ужас.
2: Под нее.
1: Просто
2: отстой. Знаешь, для меня вот эта песня, она сразу ассоциируется с бездомными животными, с приютами. Вот,
1: ой.
2: Знаешь, вот такое что-то жалкое, что-то такое. Вот.
1: Ну да, но мне сама песня не нравится. Как она там скулит противно.
2: Ну она прям в тему.
1: Кстати,
2: именно.
1: Все, ладно, тебе нравится, я поняла.
2: Нет, просто понимаешь, она передает.
1: Все, хорошая,
2: боль.
1: Хорошая песня.
2: Нет,
1: хорошая.
2: Нет, боль вот эту, знаешь, когда ты видишь бездомных животных, вот такая же боль вот под эту песню у меня возникает просто.
1: Кстати, меня бесила песня «По ресторанам», написали. Да. Так, доброе утро, ненавижу песню «Добро» на часах 00, а также все песни «Мияги», «Джахалиб», «Скриптонита», «Гуф» и тому подобное. Обалдеть. Обалдеть.
2: Эль Комбо.
1: Что
2: Чакарон
1: там?
2: Называет. Чакарон называет.
1: Чакарон? А, и что там?
2: Эль Комбо.
1: А вот мне Данияр в личные сообщения,
2: да, да,
1: отправил.
2: Мне тоже.
1: Доброе утро, Васаби. А мне не нравится Алсу и не нравится Бузова. А все остальное тебе как бы норм, да? Я смотрю.
2: Ты знаешь, вот недавно писали, что не нравятся все песни Стаса Михайлова. Я сначала как-то к этому чувачку так себе относился. Но посмотря, какой он вообще, ну, то есть, стильный в жизни, да, там, Филипп Лейм весь одевается такой, он вообще другой, то есть, и мне некоторые песни его, если честно, понравились.
1: Mm-hmm. Да?
2: Да, да.
1: Ну, если тебе
2: вот
1: нравится,
2: последнего...
1: пока горит, а?
2: Нет, зачем? Ну, я не говорю, что она мне нравится, она мне нравится, понимаешь, есть иногда песня, которая передает настроение картинки, например.
1: Да.
2: И вот, когда что-то плохое с животными происходит, и вот эта песня, она прям передает эту,
1: да,
2: боль.
1: Вот,
2: а так-то она мне не особо нравится.
1: Хочу, я думаю, ты по второму,
2: да,
1: кругу,
2: пожалуйста,
1: одно и то же.
2: Ну, потому что я хотел тебе объяснить, что она мне нравится, а ты мне давай
1: нравится,
2: нравится, нравится, нравится. А мне она не нравится, потому что хватит. Я говорю просто, что она гармонично подошла под это.
1: Так, доброе утро. Бесит Овсиенко «Женским счастьем» и «Маленький плод». Плод не трогать. Лоза — это тот самый городской сумасшедший, благодаря которому, точка,
2: да.
1: Вот мы когда-то смеялись над ним,
2: а
1: сейчас
2: смеюсь.
1: Проходят годы, и мы понимаем, что, возможно,
2: Сансей
1: Юрий
2: Йода,
1: Лоза,
2: да,
1: во всем прав. Он же говорит, что нет никакого космоса.
2: Вообще, я думал, что
1: нет
2: маленький плод
1: Земли.
2: Это про ребенка.
1: А
2: песня.
1: Вдруг он прав? А вдруг он тот самый сумасшедший? Вот. Замолчи ты, пожалуйста. Какой-то неинтересный скучный.
2: Но мой
1: вот. В общем, ребята, еще раз хочу сказать всем слушателям большое спасибо за то, что мне подарили много-много денежек на мой день рождения.
2: Да, спасибо.
1: Да, спасибо всем моим знакомым за подарочки.
2: И за процент ваш.
1: За набор косметики шикарный. Спасибо, Айнурочка, тебе огромное, да. Еще за красивый торт спасибо моей соседке.
2: Уф.
1: Да. Диляре. Да, спасибо. Еще
2: знаешь,
1: за корпусные
2: вкусный.
1: Пирожные. Спасибо моей еще одной очень хорошей знакомой, но она попросила не озвучивать ее имя, да. А, и Назире большое спасибо за шикарную вазу. Вот я хотела, я у тебя просила, помнишь? Я просила у Антона, она мне подарила, и мы с Антоном поругались из-за этой вазы. Я сказала, как ты мог делегировать то, что я просила у тебя, на Назиру?
2: А он, мне прислал, даже с ней не разговаривали.
1: А он мне прислал ржущие смайлики. Такая, ах ты, скотина-поросенок.
2: Просто...
1: Отругала его, оказывается, он даже не связывался
2: вообще,
1: с Назирой,
2: да.
1: И не говорил ей.
2: Я просто, нет, я
1: Назира,
2: порадовался, что угадали
1: большое.
2: Как бы за место меня. Вот я почему порадовался.
1: Так, подожди, еще.
2: Назира, спасибо, да.
1: Большое мамочке и моему брату за шикарный денежный подарок. Классно.
2: Мамочке и моему брату?
1: Не, моей мамочке и моему брату.
2: Твоей маме вообще
1: надо же вот же не забыть всех.
2: Да-да-да, давай еще
1: спасибо
2: вспоминаю.
1: Николаю за шикарный букет роз, вот
2: так,
1: он мне прислал.
2: Кто?
1: Леониду спасибо за крупную сумму денежек, которую он мне закинул на карту.
2: А кто приехал в караоке тоже?
1: Да, я вот иду к этому,
2: я
1: да.
2: Вот,
1: и большое спасибо, что ко мне в караоке приехал Антон со своей супругой Светланой. Подарили мне целых два букета цветов. Подарили мне такие бордовые георгины. Подарили мне гортензии. Подарили
2: с
1: мне
2: ромашками.
1: Вот, да, с ромашками вообще. Подарил мне классные сертификаты, которыми я никогда не воспользуюсь, но он мне их подарил. Спасибо тебе большое. Завтра он мне еще подарит подарок. Сказал, что в среду
2: да.
1: Какая доставка там. Какая доставка, Тосечка?
2: Наверное, вечерняя.
1: Вот, доставка, вот. Завтра тебе тоже буду говорить спасибо, Тосечка. Какой-то подарок мне привезет Антон. В общем, всем спасибо за поздравления, ребята. Всем. Всех люблю, обнимаю. Мы идем дальше. Пишите нам по теме. Тема какая?
2: Самая бесячая, раздражающая вас песня или артист. Пишите. 8-700-107-10-22.
0: Васаби. Шоу «Проверенное временем».
3: Energy FM де жарнама. Болашағыңды бүгіннен баста. Шынайы мансапқа жетуді білімді таңда. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сіздерді еңбек нарығында ең сұранысқа ие мамандықтарда білім алуға шақырады. Архитектура, құрылыс, дизайн, бағдарламалау, менеджмент, бағалау, газбен жабдықтау, азаматтық ғимараттарды жобалау, қалпына келтіру және қайта құру, актерлық және вокалдық өнер. Сынды мамандықтарда мемлекеттік гранттар бар. Колледжден кейін бірден Каспи университетінің 3-ші курсына түсіп, 5 жылда 2 диплом алу мүмкіндігіне ие боласыз. Біздің мекенжайымыз Абай көшесі 10. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сапалы білім алуда сіздің жарқын болашағыңыздың кепілі. Парк «Мир фантазии Алматы». Легендарный семейный парк развлечений под открытым небом. На все аттракционы безлимит. Парк «Мир фантазии Алматы». Бесконечное лето в одном билете. Проспект Абая, угол реки Есентай. Ежедневно, без выходных.
4: Үндістандағы бишарашки. Ана сдел. Қазірдің өзінде кинода.
5: Короче, есть новости. Я выбрал страну и купил тур всем. Да, молодец. И куда? Индия.
6: Мама турала, видишь?
7: Да забудь ты ее, сколько уже можно говорить?
6: У меня много вопросов, а ты всегда уходишь от ответа. Закроем тему мам. Ее нет в Индии, она мертва.
4: Бишарашки в Индии. Қазірдің өзінде кинода.

0: ваши сообщения. Спасибо за вашу активность. Мы сегодня обсуждаем самые бесячие песни, которые вас просто раздражают. И у нас лидирует пока песня «Она танцует под Шаде» от Мота. Присоединяйтесь к нам. Все те, кто нам еще не написал, напишите по номеру телефона 8 700 107 10 22 по теме. Так, привет, мои любимые Эля и Тосечка. Не люблю песни, где есть вставки «ла-ла-ла», «тра-та-та», «ша-ла-ла» и прочее, написала Назира. Вот тоже терпеть не можем. Так, Эльвира, а вы слышали, как Лепс перепел песню Баскова Губина? Да, слышала, но я не очень вообще люблю вот Лепса, вообще терпеть не могу. Так, Сергей Трофимов, «Город Сочи», музыка в исполнении супер, но текст, смысл песни, пропаганда и романтизация измен, вообще сплошная грязь. Сплошная грязь.
1: Не Лепс, а Шепс.
0: А, кстати, вот касательно вообще пропаганды. Вот я заметила, ну, мы же живем вообще в патриархальном обществе, да? Вот у меня вопросы еще появились. Вот смотришь какие-то сериалы популярные, да? Там какие-то ситкомы американские, там «Американская семейка», еще там «Как сказал Джим» и прочее, прочее, прочее. Ну, много таких сцен, где мужчина идет якобы на вазэктомию. И выставляют...
1: Это есть песни такие?
0: И нет, это я так хочу затронуть эту тему. Вот, значит, ты меня слышишь вообще?
1: Да,
0: сидит,
1: слышу.
0: Переписывается в телефоне,
1: нет,
0: потом отвлекается и начинает заново задавать вопросы. Успокойся! Так, что я хотела сказать? Да. Подождите!
1: Карма пришла неожиданно.
0: Обрызгал меня!
1: Это...
0: На!
1: Спасибо, хозяюшка.
0: Вытирайся. Люди, вы не подумайте, что плохого. Он этот открывал газированную воду и обрызгал здесь. Так, что я говорила?
1: Так, ты говорила,
0: вот, романтизация. Да, ребят. И в кино такая же система. Как только мужчина принимает решение пойти на процедуру вазэктомии.
1: Так.
0: Да, так, вот, например, у него уже много детей, он уже взрослый, и он не хочет супругой как-то там предохраняться другими методами, или чтобы супруга его не принимала таблетки.
1: Он идет на такую меру.
0: Да, он идет якобы на вазэктомию, никогда до нее не доходит.
1: Почему-то.
0: Никогда до нее не доходит. Везде вы замечали вот такая пропаганда. То есть если мужчина идет на вазэктомию, да, то все другие, якобы другие герои в этом фильме, они начинают его либо отговаривать, либо он говорит, я перестану существовать как мужчина, я перестану быть мужиком. Но вот такая пропаганда во всех кино.
1: Да.
0: И нигде нет другого, что пить таблетки, оральные контрацептивы, это очень вредно, да, это сбивает всю гормональную систему женщины, это может безвозвратно повлиять на ее организм, там какие-то побочки. Нигде такого нет. То есть как только где-то там женщина пьет таблетки, там в этих отчаянных домохозяйках,
1: это
0: там
1: нормально.
0: Габриэль Солис, то есть якобы пить таблетки и предохраняться женщине нормально, да, там где-то перевязать трубы, что-то нормально, где-то она пошла, избавилась от беременности, нормально прервала беременность, там, ну, нормально, там немножко пострадала, идет дальше, и там она что-то там у нее все складывается, все окей. Это как будто бы все окей. Ты понимаешь, к чему я клоню?
1: Да,
0: нормализуют при помощи кино и сериалов. И я заметила, даже американские вот эти вот сериалы, очень популярные ситкомы, и там обычно какой-нибудь главный герой принимает решение пойти на вазэктомию.
1: Да, и не доходит.
0: И никогда не доходит. И никогда. И пока он боится этой процедуры, обязательно по сценарию будет кто-то, кто будет его отговаривать или говорит, да перестань, ты не перестанешь быть мужиком, ну давай, набери смелости, храбрости. И все это рисуется в таких жутких, ярких красках.
1: А
0: замечали,
1: там же,
0: ребят,
1: это же,
0: да?
1: По-моему, как-то все... вернуть можно.
0: Подожди,
1: или нет?
0: Вазэктомия, да, обратима, по-моему, в первые 2-3 года. Это обратимо.
1: Да.
0: А когда женщина травит свой организм, окей, нормально,
1: всякими, да, вот
0: все
1: этими...
0: классно, да. Понимаешь,
1: гормонами,
0: Тошечка? Да,
1: тем
0: да,
1: более.
0: Да. И ровно такие же вопросы, мы уже это обсуждали, да, что в отель ты заезжаешь, там есть бритвенный станок, все есть, но нет прокладок. Why?
1: Почему?
0: Why?
1: Как будто мы приезжаем,
0: говорю я,
1: в отпуск не в те дни.
0: То есть как будто бы что-то это постыдное, понимаешь? Что-то грязное.
1: Нет, хозяйка, понимаешь, в плане того, что все думают, что вы в отпуск приезжаете не в эти дни.
0: Да ну конечно же, как раз таки в эти дни, вот как раз в дни отпуска все это и начинается.
1: А это да.
0: Вот это все, это про пропаганду, чуть мы отвлеклись.
1: Плохим девочкам на Новый год Дед Мороз приходит.
0: Так, а вот еще нам что-то пишут. По поводу вазэктомии в сериале «Детство Шелдона» его отец тайно сделал, боясь, что жена хочет четвертого ребенка. Но в итоге в конце серии она наоборот сказала, что им не нужен ребенок, и в то время как он сидел в кресле и не показывал, как ему больно сидеть после операции. Вот такое. Да, я не помню этого. Но вот в основном во всех сериалах, да, то есть мужчина, ай-яй-яй, какой он хрустальный, рассыпется от вазэктомии. А женщина?
1: Перевязать труп.
0: Да, перевязывают там трубы, травят себя таблетками. Да, окей, да. норм, да, там нормализация.
1: Да.
0: Замечали, ребят, вот это подмечайте, да. Так, идем дальше. А, и еще, давайте чуть-чуть.
1: Давай.
0: Феминизм вошел в чат. Чуть-чуть вот еще. Вот заметил, да, что говорят мужчине? Мужчине всегда говорят, что он должен сохранять мужское достоинство.
1: Самообладание.
0: Будь гордым, ты же мужчина.
1: Да. Да, да,
0: а
1: да,
0: почему
1: да.
0: такого не говорят женщине? Женщине говорят, терпи, ты же мудрее, прости. Но он же мужчина, почему? А потом вы удивляетесь, почему у женщин нет гордости. Потому что ей с детства не говорили, как мальчику, да, быть гордой, да, сохранять там. Девушки говорят следующее. Вот она растет, ей говорят, сохраняй девственность для мужчины. Понимаешь, да? А
1: да.
0: мужчина растет, будь гордым, не прогибайся, будь гордым, мужское достоинство и так далее и тому подобное. Понимаете, ребята? Вот что это такое?
1: По-разному воспитывают детей.
0: По-разному. А почему нет женского достоинства какого-то?
1: Есть.
0: Ну не говорят же. Говорят, береги честь, отдашь только своему мужу, отдашь. Понимаешь?
1: Как будто с этим делом и честь ушла, да?
0: Вот, я и говорю, а если ты все, как бы... До
1: то
0: свадьбы-то.
1: Ты бесчестная?
0: Да, то ты уже грязная.
1: Вот вообще
0: а
1: никак...
0: что это на свадебном белом платье? Белое платье можно надевать, когда у тебя свадьба, даже если тебе 55.
1: Да,
0: само мероприятие как бы обязывает. Да.
1: Дожила.
0: И начинается, ну она же уже старая, она в белом платье, так она же уже не девственница, поди. Вот, понимаешь? Вот, все. Вот.
1: То есть, подождите, когда, значит, эта ассоциация, девушка выходит в белом платье, то, что это она девственность чистая, да?
0: Да.
1: А у мужчины темные, это значит, что он уже все погряз в грехах?
0: Вот. Вот это
1: почему
0: вообще
1: он тогда
0: очень
1: не
0: странно.
1: В белом?
0: Да, очень странно.
1: Вопрос у меня.
0: Да, вот у нас вот есть такие вопросы, конечно, ребята, есть, да? И вот я вот слышу, вот даже вот, почему я это вспомнила?
1: Почему?
0: На днях там два мальчика у нас во дворе поругались, и одна мамочка говорит, будь гордым, не проси прощения, будь гордым. Почему так вот? Почему так, у мальчиков растят, будь гордым,
1: проси
0: не проси прощения?
1: Почему только...
0: Если ты не прав,
1: попроси прощения.
0: Вне зависимости, ты женщина или мужчина.
1: Горд ты или не горд?
0: Да.
1: Вот. Это странно.
0: Не знаю, почему. И всегда говорят, вот мужчину нельзя унижать, у него какое-то есть достоинство.
1: Что,
0: а женщину можно? Нет, не будем играть, я завелась.
1: Хорошо.
0: Женщину можно, как будто бы, да? То есть нигде же не говорят. Женская гордость.
1: Говорят, женская честь. Счастье.
0: Когда говорят женская честь, это только вот подразумевают девственность. И все. Понимаешь?
1: И как будто с этим делом женщина и честь потеряла. Вот странно как-то.
0: Вот я об этом и говорю. Это очень странно вообще. Очень странно. Так, ладно,
1: вообще, честь,
0: по теме, возвращаемся к теме.
1: А то сейчас разные, вот завелась. Разные это... вещи.
0: Да, да. И вне зависимости от пола мы можем как и просить прощения, так и быть и горделивыми, и гордыми. Честь и достоинство, оно присуще каждому, вне зависимости от пола. Так, идем
1: то
0: дальше.
1: То есть, подожди, тогда если мужчина потерял девственность, он тоже потерял честь?
0: Но этот мир придумали же мужчины, мы же в патриархальном обществе.
1: Я вот, вот мне странно вот как-то.
0: Говорят,
1: вот, понимаешь?
0: Не сотрется он, мужик, ему можно.
1: Ну вот я и говорю, то есть, понимаешь, почему несправедливо? То, одно и то же
0: действие. А вы видели где-нибудь женщину, у которой все стерлось? Вот тоже как бы серьезно, ну камон. Ну серьезно.
1: Нет, я вчера просто увидел...
0: Или же, смотри.
1: Да.
0: Говорят, ой, да ну, зачем она тебе нужна? Разведенка с прицепом. То есть человек не бросил своих детей, не сдал их в детдом, не спился, не скурился, и ее булят лишь за то, что она остается мамой и несет ответственность за детей, да?
1: Да.
0: Ее булят за это. А мужчина, который ушел из семьи, там, дважды, трижды разведен, у него пятеро, 10 детей, там, пятеро от одного брака, пятеро от другого брака, он никому толком алименты не платит, не приходит, не несет ответственность, он безответственно бросил свои семьи, он, ну, разведен, холостой, холост, все еще может, вот, да, может начать жизнь с нуля. И его общество же не булит, не говорят же ему, фу, какой разведеныш. Да, там, да, да. С прицепами, которых он бросил. Никто же так не говорит, понимаешь, да?
1: Ну, просто везде воспеваются мамы, а не папы.
0: Да. Женщину же не называют там мужник, если она там гулящая. Вот мужчина бабник, он бабник. Красиво, да, звучит? Да, чем да. Как бы там, ну, вы понимаете, чем? Да. Вот как женщину называют, когда она гуляет.
1: Да.
0: Вот.
1: Ну да, как-то несправедливо слова подбирали, да?
0: Да, несправедливо, да. Это и доказывает, и показывает, что все-таки общество патриархальное довольно-таки. Так,
1: что
0: ладно, все.
1: Что и требовалось доказать.
0: Да, но это бы просто, мы ничего не доказали, мы просто высказались, идем дальше. А так, мужчины, я вас люблю, конечно, не бросайте своих детей и свои семьи. Да, и платите алименты нормальными, будьте, пожалуйста. Так.
1: Бросайте курить и пить.
0: Вот, вот это да. Вот это да, мужчины, да.
1: Это говорю вам я.
0: Который никогда этого не бросит.
1: А это уже не я сказал.
0: Так, или же, это же тоже придумали. Женский алкоголизм, он неизлечим, а мужской более-менее. Да, что ты несешь? Никакой алкоголизм в запущенной стадии, он неизлечим. Вы всегда будете тянуться к бутылке. Вне зависимости от пола. Что женщины, что мужчины. Понимаешь? Так,
1: вот тоже пол назвали, да? Пол – это пол. Понимаешь, о чем я? По которому
0: а еще есть
1: мы
0: Пол
1: ходим.
0: Янг.
1: Кто?
0: Пол Янг.
1: Боло Янг есть.
0: Нет, Пол Янг, отчаянные домохозяйки. А, ты не смотрел?
1: Я на тебя посмотрел, подумал, Боло Янг.
0: Похоже. Кстати, да, прикинь, похоже. Посмотри.
1: Чутка.
0: Как тебе? Так, бесит песня Галкина и Пугачёва «А за столиком в любимой кафешке». Классная песня. «А за столиком в любимой кафешке разреши поцеловать
1: тебе в щёчку».
0: А в щёчку? О, мы знаем эту песню. Так, доброе утро, хозяйка и царица всего радиошоу Элечка Азарова. И Тоське тоже огромный привет.
1: Спасибо, Тоське.
0: Вот это да. Терпеть не могу исполнителя Ню. Вот он реально раздражает. Не широкая однотипность и нытье в каждой песне. Это хуже, чем «Рамштайн с утра». А еще у моего друга есть такая привычка ехать за рулем и манерно танцевать под Таню Буланову. Ее танец мой ненаглядный вообще так вырубает. До сведения зубного состава. Сергей написал.
1: Да.
0: Ребята, вы будете подписывать свои сообщения? Мы кому будем отдавать?
1: Не значит? Хотите подарок, что ли?
0: Ну, 20 тысяч тенге. Кто хочет отправиться в аспиранту?
1: 20 тысяч не просто так.
0: Так, здравствуйте,
1: это
0: вас, бабушки. Эльвира, как всегда, на высоте. Я на высоте.
1: Ну, да.
0: Антон, как всегда,
1: вышка.
0: На дне.
1: Да? Это да.
0: Антону здоровье. Бесят почти все молодые исполнители. Очень нравится ваша первая заставка. Если можно, поставьте, пожалуйста. А, Елкун. Елкун, скажи, пожалуйста, какая? Которая «Я не люблю сашими».
1: Не переношу или другая.
0: Она или которая «Васаби, давай, давай, васаби». Какая нравится?
1: Или
0: давай
1: третья.
0: Мы для тебя поставим. Скажи, пожалуйста, мы для тебя включим. Так, доброе утро. Еще раз днем рождения вас и Эльвиру. Крепкого вам здоровья, счастья, творческих успехов. Спасибо. Что касается песен, их очень много, сразу же все и не вспомнишь. Первое, что сейчас приходит в голову, «Ветер с моря дул», Натали, где каждое слово повторяется по два раза. Это специально для мужчин. Вам же надо все по два раза повторять.
1: И то не
0: дойдет. Ну, еще студент, группа «Руки вверх», Мишаня написал. Вот.
1: Действительно, там каждое слово повторяется по два раза.
0: Да, каждая фраза.
1: Очуметь.
0: Каждая фраза, точно.
1: Да, каждая фраза.
0: Бесит песни Чумакова и Инны Вальтер. Вальтер.
1: Я вот некоторых певцов или исполнительниц вообще даже не знаю, кто такая Инна Вальтер.
0: Mm-hmm.
1: Я знаю только Вальтер Пистолет.
0: Написали: я хочу в Эсперанзу. Имя, фамилию. Где, ребята, где ваш креативный сообщение?
1: Качуха.
0: Вот надо было Асхату отдать в прошлом часе.
1: Эх, да.
0: Да, вот упустил. Это как вот развестись с первой женой. Вот разводишься, думаешь, будет лучше, а потом понимаешь, что первая была самая крутая.
1: Нет, ну знаешь, это когда, опять же таки, в кризисный возраст, ты вот так думаешь. А потом он проходит, и ты встречаешь того самого человека, и ты понимаешь, что... это все было до этого просто миражи. Правильно, что ты так не выбрал. И вот смотри, сейчас, вот сейчас появится самое крутое сообщение, которое мы захотим отдать. И он подпишется. Вот смотри.
0: Смотрю. Хорошо.
1: Смотри.
0: Мурочка,
1: пишите 8700-107-10-22.
0: Поставь, пожалуйста, вот для нашего слушателя, найди. Но Мурат ищет очень долго, я сразу
1: это
0: предупреждаю.
1: Да. Найди он нашу, же вручную ищет.
0: Я не люблю, Саша. Вот нашел ее. Вот сейчас поставь, пожалуйста, для нашего слушателя. Вот он очень просит нашу вот эту вот шапочку, открывашку.
1: Шапочку.
0: Да? Вот, давайте. Послушаем.
1: Давай.
0: И песенку. Вот эту, да?
1: Да.

0: сквозь пробки. Понедельники. И недосып. Азарова и Павлов уже 10 лет делают твое утро ярче. Васаби, с днем рождения!
1: Доброе недосып. Утро. Вот нам тут пишут, удивляет ваши заставки фраза «кофейком наливаю». Как это «кофейком наливаю»? Ну это просто песня, ребята. Это просто открывашка. Не
2: чай бодрящий кофеек наливаю, а не кофейком.
1: А, чай бодрящий, кофеек наливаю?
2: Да,
1: а, не кофейком. Так, ну ладно, старая заставка всем очень нравится. Вот все голосуют за то, чтобы мы оставили старую заставку. Все, Морочка, выстави на завтрашнее утро, а то у нас потом забудете.
2: Слушайте
1: вы.
2: Внимательно заставку.
1: Да, выставь там, нам, пожалуйста. Ты завтра будешь утром. Все, возвращаем наливаю. Нашу старую заставку, судя по голосованию наших слушателей. Ребят, в общем, мы сегодня уже не успеем дочитать все ваши сообщения, но мы дарим Дамеш Абишевой поход в Эсперанзу на 20 тысяч тенге.
2: Хозяйка, могу хотя бы одну шуточку?
1: За ее креативное сообщение. Давай одну шуточку и прощаемся.
2: Если ваши подруги забыли про вас, поставьте статус.

0: И в меня влюбился муж моей подруги.
1: Ребят, всем прекрасного дня и прекрасного начала рабочей недели. Всем пока, до завтра.
0: Пока-пока.
2: Самый продолжительный утренний дуэт Казахстана. Азарова и Павлов. 10 лет в эфире. Васаби. Шоу, которое хочется слушать снова и снова.

0: Energy FM є жарнама.
1: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается. Выбирай образование с реальными карьерными перспективами. Алматинский колледж строительства и менеджмента. У нас самые популярные направления обучения, среди которых архитектура, строительство, дизайн, программирование, менеджмент, оценка, газоснабжение, дизайн, реставрация и реконструкция гражданских зданий, актерское и вокальное искусство. Большинство мест на государственных грантах. После колледжа можно поступить сразу на третий курс Каспийского университета и получить два диплома за 5 лет. Наш адрес: Абая 10, Алматинский колледж строительства и менеджмента. Образование, которое работает на ваше будущее.

0: love, drill, splash.
1: Run that bitch back.
2: Energy D, Oster Jazz.

0: Energy FM diye jarnama. Mere dil gaye ja zu zu zu zu zu bi. Masti me gaye ja zu zu zu zu zu bi. Приключения Бишарашек в Индии в поисках мамы уже в кино.
1: Короче, есть новости. Я выбрал страну и купил тур всем.
2: Да, молодец.
1: И куда?
2: Индия.
1: Папа, мама турала, теперь...
3: Да забудь ты ее. Сколько уже можно говорить?
1: У меня много вопросов, а ты всегда уходишь от ответа.
3: Закроем тему мам. Ее нет в Индии, она мертва.
0: Билеты уже в продаже на сайте кинопарк.кз.
4: Парк «Мир фантазии Алматы». Легендарный семейный парк развлечений под открытым небом. На все аттракционы безлимит. Парк «Мир фантазии Алматы». Бесконечное лето в одном билете. Проспект Абая, угол реки Есентай. Ежедневно, без выходных.

0: Energy FM de Жарнама.
1: Выбирай образование с реальными карьерными перспективами. Алматинский колледж строительства и менеджмента. У нас самые популярные направления обучения, среди которых архитектура, строительство, дизайн, программирование, менеджмент, оценка, газоснабжение, дизайн, реставрация и реконструкция гражданских зданий, актерское и вокальное искусство. Большинство мест на государственных грантах. После колледжа можно поступить сразу на третий курс Каспийского университета и получить два диплома за 5 лет. Наш адрес: Абая 10, Алматинский колледж строительства и менеджмента. Образование, которое работает на ваше будущее.

0: GFM'де жарнама.
1: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается.

0: Energy FM де жарнама.
1: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается.
2: Just the Arbor Notedon Season.

0: Energy FM є жарнама.
1: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается.

0: Energy FM din Jarnama.
1: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается.
2: Yo, Kitty DK, Exhibit, living the light.

Джаз. Energy.

0: Энергия бар жерде, көңілгей бар. Energy FM.
1: Ты слышишь этот трек? Это не просто звук. Это эпоха, когда бас скачал без компромиссов, когда синты пилили воздух, когда электрохаус правил танцполом.

0: диджей Мунтакс, а также специальные гостевые миксы от тех, кто помнит, как звучал настоящий прайм-тайм. Винил, проверенный временем.
1: Всем привет! Сегодня вторник, 19:00. Меня зовут DJ Мунтакс. Сегодня я буду ставить вам старые пластинки, от которых у вас просто захватит дух. Вы вспомните свои походы в клуб середины 2000-х. Зажигательные мелодии, до боли узнаваемые биты, ну и, конечно же, отличное настроение. Моя игла уже шуршит по первой дорожке. Погнали!

0: Ну что ж, дорогие друзья, пришло время прощаться. С вами сегодня был DJ Moontax. Услышимся на следующей неделе, ровно во вторник в 19:00. Итак, услышимся.
1: Ты слышишь этот трек? Это не просто звук. Это эпоха, когда бас качал без компромиссов, когда синты пилили воздух, когда...

0: завертушками, диджей Мунтакс, а также специальные гостевые миксы от тех, кто помнит, как звучал настоящий прайм-тайм. Винил, проверенный временем.
1: Хаус-стрим Сигжи Шобас.
2: Райгаза, Гумиля Хаус-стрим, Аганонаста.
1: Тек Энерджи ФМД.